Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 27 по 38 стих.

овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: «Я сказал, вы боги»? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: «Богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий». Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. «Так как Господь сказал, что я и Отец одно, разумеется, по власти и силе, и показал, что рука Его и Отца одна, то иудеи сочли это за богохульство и хотели побить Его камнями за то, что Он делает себя равным Богу. Господь, обличая их и показывая, что они не имеют никакой благословной причины к неистовству против Него, но ярится напрасно, напоминает им о чудесах, которые Он совершил, и говорит: «И я показал вам много добрых дел, за которые из них хотите побить меня камнями». Они отвечают: «Мы хотим побить тебя камнями за богохульство, за то, что ты делаешь себя Богом». Он не отрицает этого, не говорит, что «я не делаю себя Богом, я не равен Отцу», но еще более утверждает их мнение. А что Он Бог, доказывает это тем, что написано в законе. Законом же называет и книгу с Давида, равно как и все Писание. Слова Его имеют такой смысл: «Если получившие обожение по благодати суть Боги», как говорится в Псалме 81, «и это не поставляется им вину, то какая справедливость, когда вы осуждаете Меня, Который по естеству Бог, Которого Отец осветил, то есть определил на заклание за мир? Ибо отделенное Богу называется святым. Очевидно, когда Отец осветил Меня и определил на спасение мира, я не равен прочим богам, но есть им истинный Бог. И если же и те, которым было Слово Божие, то есть я, ибо я — Слово Божие, и я, вселившись в них, даровал им усыновление, если они суть Боги, то тем более я могу без всякой вины называть себя Богом. Я, который по естеству своему Бог, и прочим дарую обожение».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Наш эфир продолжает новости. В Крыму в рамках пасхальной недели семьи пройдут встречи с духовенством, уроки в школах и занятия в семейных клубах. Клирик кафедрального Александра Невского собора города Симферополя иерей Александр Харин в эфире «Радио Крым» рассказал, что особое внимание уделят памяти князя Владимира и его супруги царицы Анны. «Мы будем говорить о не только опыте ныне живущих людей, но и об опыте святых людей. Эту неделю мы посвящаем князю Владимиру и царице Анне», — отметил он. По словам батюшки, важно, чтобы встречи и беседы с духовенством трогали сердца, а не становились рутиной. Также нужны обратная связь и индивидуальный подход. Если несколько человек после этого придут в церковь, это уже успех. Так семьи смогут углубить знания духовной жизни, укрепить семейные традиции и узнать больше о значимых фигурах отечественной истории. Продолжаем выпуск новостей. В ходе Георгиевского парада в Москве руководитель Крымского регионального отделения Братства православных следопытов Андрей Витальевич Полищук награжден медалью святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба III степени за труды по развитию молодежного служения. Награду вручил руководитель синодального отдела по делам молодежи, исполняющий обязанности председателя Братства православных следопытов иеромонах Филарет Зубов. Награждение приурочено ко дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца и всероссийской акции «Георгиевский парад. Дети победителей», которая прошла на территории ВДНХ в Москве. В Георгиевском параде перед Днем Победы приняли участие руководители отрядов БПС, следопыты и барабанная группа крымской дружины в честь святителя Луки. Братство православных следопытов сегодня выходит на новый уровень. Более 4000 детей и подростков входят в состав отрядов по всей России. От Дальнего Востока до Крыма, от Луганщины до Псковской епархии – это командная работа. 300 инструкторов и наставников ежедневно организуют деятельность в своих отрядах на местах и развивают новые подразделения, благодаря чему Братство православных следопытов ежемесячно прирастает новыми участниками. Крымское региональное отделение Братства православных следопытов – это 40 отрядов, 700 детей и подростков. Внимание у родителей и педагогов, система курсовой подготовки и методической поддержки от регионального штаба поможет открыть отряд на приходе или в системе дополнительного образования и молодежной политики региона. Следующее сообщение. В отделе периодических изданий Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко пройдет час православия под названием «Все начинается с семьи», посвященный Международному дню семьи, который отмечается ежегодно 15 мая. Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Симферопольской и Крымской епархии расскажет об истории праздника, о том, какое огромное место занимает семья в жизни каждого человека, о многолетнем и плодотворном опыте сотрудничества церкви, семьи и школы в деле воспитания, позитивного, целостного, ориентированного на традиционные ценности мировоззрения юных крымчан и укрепления нравственных устоев современной семьи. Пасхальная неделя семьи в Крыму начнется 17 мая. Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудили проведение пасхальной недели семьи, цель которой – поддержка, популяризация и укрепление традиционных семейных ценностей. Это были новости пресс-службы отдела религиозного образования и катехизации Симферопольской и Крымской епархии. Христос воскресе!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в нашей студии прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря Глафира Анатольевна Девяшина. Здравствуйте, Христос воскресе!
2: Христос воскрес, дорогие радиослушатели! Воистину воскрес, Евгения, в ответ на ваше пасхальное приветствие хочу ответить. Сегодня я хотела бы с вами поделиться о своих путешествиях, интересных, для меня очень полезных и радостных. Я родилась в городе Красноуфимск и прожила в детстве там достаточно долгое время, все каникулы у бабушки. Сейчас там, конечно, никого не осталось. И вот прошлые выходные с моими родственниками, которые тоже родились в Красноуфимске, мы поехали в этот город. Я хотела бы немного рассказать об истории Красноуфимска. Сразу скажу, что Красноуфимск находится в очень красивой местности, в живописной местности, на берегу реки Уфа. Первые постройки в городе Красноуфимске, это, конечно, был не город, это первоначально была крепость Красный Яр. Она называлась Красноярская, либо Уфимская. Это была казачья крепость, построенная примерно в 1736 году для защиты уральских заводов от набегов, как было сказано, башкирцев, то есть кочевых племен, которые нападали на русские селения. То есть основана крепость эта была казаками. Вольница такая казацкая. Позднее стала крепость называться Красноуфимская. В 1773 году, 1774, крепость без боя сдалась войску Пугачева. И поэтому не была сожжена и разрушена. И пугачевцы там пребывали год. В эти крепости год находились. Позднее Красноуфимск стал, к началу XIX века, уездным городом Пермской губернии. То есть в то время это была Пермская губерния, и Красноуфимск был уездным городом. В начале XIX века Красноуфимск начал очень активно развиваться, строился много предприятий, небольших заводиков, очень развивалось ремесленное производство, множество было ремесленников, небольших заводиков, таких как фарфоровый завод, обеспечили потребности населения того времени. Население было где-то 7 тысяч человек. За казаками долгое время оставалось эти угодья, то есть фактически там не было, можно сказать, крепостничества, как мы понимаем, что... То есть люди жили там вольные всегда, получается. Очень активно начало развиваться производство, заводы, ремесленное производство. В 1804 году начали постройку храма Свято-Троицкого собора. До того была деревянная церковь, которая стояла, и когда решили строить каменное здание церкви, каменное здание собора, это было первое каменное здание в Красноуфимске. Двухпрестольный собор, один престол центральный, главный, Святой Троицы, а второй престол Николая Чудотворца. Причем именно Николая Чудотворца престол был освящен в 1804 году. А центральный, главный в честь живоначальной Святой Троицы, был освящен только в 1837 году. Очень красивая большая церковь, но это мы сейчас видим ее, конечно, после уже восстановления. Потому что как мы все знаем, во время богоборческой власти церковь была разрушена, разорена, и с 1935 года, ну, ее постепенно так закрывали, разоряли, с 1935 года там пребывали различные учреждения советские, склады, спичная фабрика, ну, это вот как правило у нас было, к сожалению, так. И я бы хотела немножко вам рассказать о тех священномучениках, которые служили в этом соборе. Один из них – настоятель собора Свято-Троицкого, протоиерей Алексей Будрин. Это, судя по его описанию жизни, по его житию, это был человек очень выдающийся. Он служил первоначально в Пермской епархии, ну, далеко от Красноуфимска, то есть у него было множество наград. Он был очень уважаемым человеком в духовной среде и даже среди прихожан. Занимался преподавательской деятельностью. Даже преподавал закон Божий в русско-башкирской сельскохозяйственной школе. То есть вот в то время даже вот такие школы были русско-башкирские. То есть старались и народцев, и иноверцев образовывать. Меня всегда это очень приятно как-то, ну, удивляет, может быть, или ну, поражает где-то, да. То есть Россия-то не была тюрьмой народов. Царское правительство старалось инородцев образовывать, тянуть к знаниям, тянуть вот к свету, к истине. То есть не находились люди другой веры, другой национальности, ну, где-то в угнетении. Их старались вот подтягивать, образовывать, учить. То есть о жизни вот этого выдающегося человека, выдающегося священномученика, а причем он был депутат Государственной Думы в начале 20 века. То есть вот насколько он был уважаем, да, и значителен. Нужно просто отдельно вот эту тему рассказывать и изучать, потому что это большая такая объемная тема. У нас сейчас нет, конечно, времени остановиться вот на его последних днях. Хочется. В сентябре 1918 года протоиерей Алексей Будрин был арестован безбожной властью. Единственное обвинение, которое ему предъявили в то время, это было то, что он член Государственной Думы. Но на самом деле там, конечно, причина была другая. Так как в то время проводилась же продразверстка, и красный террор начался, и жители вот, области...
1: Что такое продразверстка?
2: Продразверстка, когда приходили продотряды, так называемые, в села, крестьянам.
1: Это раскулачивание?
2: Раскулачивание началось позже.
1: Угу.
2: Вначале красноармейцы, их назвали продотрядники, то есть продовольственные отряды, угу. Они заходили в села, заходили в дома крестьян и забирали все продукты для помощи, ну, как сказать, Красной армии, так было объявлено, для помощи города.
1: Прямо принудительно. Отбирали.
2: Отбирали, да, грабили.
1: Угу.
2: Причем не только вот продукты, а посевной фонд. В результате чего даже посевная кампания 20-х годов была сорвана, так как у жителей деревни, у крестьян забрали посевной фонд. И была сорвана посевная кампания, плюс засуха, война. И вот это явилось... Ну, это одна из причин, конечно, там, наверное, много причин. Это одна из причин страшного голода 20-х годов, 30-х. И вот в это время также проходила продразверстка. И многие жители просто возмущались, и их за это расстреливали. Жители уезда Красноуфимского начали собирать народную армию, чтобы, ну, как сказать, давать отпор вот этому. Народная армия, состоящая из рабочих и крестьян, в 18-м году дошла до города Красноуфимска, но, к сожалению, горожане не поддержали вот это движение. И, то есть, призвали на помощь, ну, правительство призвало на помощь регулярную Красную армию, и вот эта народная армия была жестоко подавлена. Причем расстреляны были очень много людей, жителей. Начался страшный массовый террор и расстрелы. Это вот сентябрь 1918 года. И священники, конечно же, они возмущались самим фактом вот этих расстрелов массовых. За это вот подверглись страшным репрессиям. Алексея Будрина поместили в тюрьму в Красноуфимске. Он там пробыл несколько дней. Его там подвергали избиениям, пыткам. И в сентябре же, в середине сентября 1918 года он был зверски замучен, расстрелян, заколот штыками. Ну, то есть вот подвергся такой мученической смерти. Кроме того, в Свято-Троицком соборе служил такой священник Лев Ершов. Лев Ершов, наверное, многим знаком, так как часто его во время, ну не часто, а каждый день, каждую литургию поминают его в православном храме. То есть он мученик, также священномученик. И еще просто я от себя еще хочу добавить, он мне как-то вот дорог очень, так как отец Лев Ершов крестил мою бабушку Александру. Да. То есть к этому храму Свято-Троицкому были приписаны домовые церкви, деревни, часовни. То есть большая такая просветительская работа велась в храме. И бабушка проживала в деревне Никитина.
1: Бабушку как звать?
2: Александра Степановна Ракова. Она у меня участница войны была. Я как-то про нее рассказывала, она была пожарной на войне. И мы нашли, у меня родственница такая замечательная, она изучает историю семьи и ищет документы по архивам. Ну вот мы нашли метрику свидетельства о крещении бабушки, и ее как раз вот крестил отец Лев Ершов. Поэтому мне вот это вот дорого очень. Также в сентябре 1918 года священномученик Лев Ершов был арестован во время литургии. Красноармейцы ворвались в храм, начали стрелять беспорядочно. И священник, чтобы, так сказать, успокоить их, чтобы они не попали в других людей, он сказал, что он сам выйдет к ним, только вот только дослужит службу, только дослужат литургию. И действительно, после того, как все прихожане подошли ко кресту, батюшка их благословил и вышел на крыльцо, сопровождаемый красноармейцами. Когда он выходил, красноармейцы начали его избивать прикладами, рвать его за бороду и срывать с него наперстный крест. На крыльце храма, на паперти, батюшка встретил своего знакомого священника Александра Малиновского, который служил до того в селе Верхний Суксун. То есть его тоже, видимо, до того арестовали. И он стоял, отец Александр, окруженный красноармейцами. Священники хотели обняться, но красноармейцы начали их избивать прикладами, колоть штыками, бить, пинать. И проводили в тюрьму также, где они провели некоторое время, и остались свидетели вот этого, того, как они пребывали там тюремный срок. Один человек остался жив, и он оставил воспоминания об этом. То есть в музее Красноуфимска, краеведческом, вот это все есть, все эти детали, все эти воспоминания об условиях содержания. Причем первоначально, вот как написано в воспоминаниях, условия содержания в тюрьме были, ну, немного мягче, чем в другие дни, да. За это начальник тюрьмы был позже арестован и помещен в эту же тюрьму. То есть за мягкое, ну, как им казалось, мягкое отношение к заключенным. Вот. Также в тюрьме содержались, конечно, и рабочие, и крестьяне, и офицеры, ну, вот все, все категории населения. В сентябре также 1918 года несколько человек вывели из камеры по свидетельству вот этого оставшегося в живых. Их сковали попарно и на окраине города расстреляли. После того, как их избивали и кололи штыками, то есть после пыток, можно сказать, их расстреляли. Но позже, совсем немного, спустя небольшое время, также в конце сентября, войска города, войска белогвардейцев зашли в город Красноуфимск. То есть немного вот не успели дожить эти мученики. И прихожане нашли тела, с благоговением отпели в соборе Свято-Троицком. Кроме того, было обретено тело также Алексея Будрина. И всех троих священномучеников отпели в Свято-Троицком соборе и похоронили их за алтарем собора. Всех троих. Причем было замечено, что вот подвергшены были они пыткам, избиениям, так как раздроблены были руки, запястья, значит, повреждена грудная клетка вот их мучеников. Их похоронили за алтарем Свято-Троицкого собора. В советское время могила была сровнена с землей, с поверхностью, то есть не осталось от могил никаких следов, и на этом месте был размещен автодром. То есть я в то время там играла, гуляла, и мы, вот как говорится, знаете, ничего не знали, никто же не рассказывали, но я помню, вот просто от бабушки еще свою вспомню, бабушку, в общем-то, она была советским человеком. Она вот как бы, ну, радовалась успехом...
1: Александра Степановна.
2: Александра Степановна, да. Она радовалась успехом советской власти, там, постройки заводов, да. Но всегда она к этому добавляла. Ну, попов-то зачем убили? Попов-то за что убили? Ну, такая малообразованная была женщина. И вот, с одной стороны, она говорила, я, как Ленин, люблю детей. Рассказывала, да. Радовалась победе Советского Союза во время войны. И всегда добавляла, но попов-то зачем убили? Всегда вот эта фраза у нее в конце каждой вот ее высказывания какого-то. И могила этих священномучеников надолго была утеряна. Причем всех троих канонизировали в 2000 году. В 2001 году началось восстановление храма. Началось восстановление собора, который был, конечно, разрушен просто до неузнаваемости. Осталась только вот нижняя часть собора. Была снесена и колокольня. И там, кстати, была 10-ярусная колокольня. Там 10 колоколов было. То есть величественное здание. Величественное здание
1: огромный
2: большое.
1: Огромный собор.
2: Да, огромный собор, красивый, в форме базилики. Это же начало 19 века, как-то вот именно по архитектуре тех времен вот он был построен. Ну и эклектика там, конечно, не только смешение архитектурных особенностей, но это надо отдельно, опять же, все изучать. В общем, разрушен он был очень сильно. И даже в 1995 году образовался приход во имя вот Святой Троицы. Я слышала видео воспоминания прихожан. Рядом, недалеко, ну, сравнительно недалеко, находится часовня. В советское время, вернее, не часовня, ну, были ее как развалины. В советское время считалось, что это дозорная вышка Емельяна Пугачева. И так нам и говорили, что вот дозорная вышка Емельяна Пугачева. Но мы же в детстве как бы Емельяну Пугачеву уважали, да, советские школьники 60-х годов. Мы им гордились, он борец за народ был, как нам говорили, да. Когда начали восстанавливать эту часовню, оказалось, что это часовня называется Иосифа Песнопевца. И прихожане Свято-Троицкого собора, вдохновленные тем, что все-таки удалось восстановить, они вот поставили себе цель восстановить и собор. В 2001 году начались раскопки, началось восстановление, и были обретены тела трех вот этих мучеников. Отца Алексея Будрина, отца Льва Ершова и отца Александра Малиновского. Сейчас собор восстановлен практически восстановлен, но, наверное, еще и много работы предстоит, потому что работа была огромнейшая, просто проведена, даже поразительно. Когда смотришь фото тех лет, и даже я помню, как это все выглядело, потому что мы в детстве там играли, гуляли, да, и как это выглядит сейчас. Тела выставлены для поклонения в соборе. И ведутся запись о чудесах, об исцелениях по молитвам вот к этим святым мученикам. Так что вот очень интересное у нас на Урале такой есть храм. И советую очень посетить на выходные. Там службы проходят не каждый день по расписанию, но всенощные в субботу и литургия по воскресеньям обязательно. В субботу вечерняя в 4, в 16, а литургия в 8:30. Ну и, конечно, по большим праздникам также. Всенощная в 4 и литургия в 8:30. Находится на улице Куйбышева, 5, вот если не ошибаюсь. Ну, на улице Куйбышева. Да там небольшой город, там можно все это быстро найти.
1: Я обратила внимание, что вы совершенно наизусть помните все вообще даты, года. Все говорите практически. Ну, я же вижу, что вот это, конечно, замечательно.
2: В заключение, дорогие друзья, я просто хотела бы подытожить. В Красноуфимске много еще различных интересных мест. Город входит в число исторических населенных мест Российской Федерации. Там есть уникальный совершенно музейный больничный комплекс «Земская больница», которая включает в себя несколько зданий, построенных по проекту, ну, комплекс весь, доктора Мизерова. Матвея Ивановича Мизерова. Просто это отдельная вообще тема разговора. Надо посетить или как-то ознакомиться. Я вот просто советую вам поехать, но если посмотреть музейные комплексы, надо звонить предварительно и на неделю, конечно, в будни поехать, так как выходные не работают. Но уникальные. Там есть краеведческий музей, очень интересный. Там зубы для исторических животных хранятся. Ну, то есть Красноуфимск – очень интересное место. Для путешествий работают гостиницы. Гостиницы комфортные, чистые. То есть можно там просто провести, может быть, отпуск или часть отпуска.
1: И очень живописный еще город.
2: И очень красивый, живописный, да. Прогулки. Особенно, кто любит, скажем, отдых с палатками на реке. То есть вот тоже можно и совместить это все. И просто место для отдыха, я считаю.
1: Но у вас еще на столе книга, о которой вы сегодня тоже хотели рассказать.
2: Да, да, дорогие радиослушатели, я хотела вам предоставить книжку, обзор сделать небольшой. «Туринская плащаница. Евангельская проповедь наших дней». Ну, конечно же, верующие люди, православные, знают о Туринской плащанице. Чем интересна эта небольшая книга? Кратко описана история обретения Туринской плащаницы и внешний вид

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя, обещав и услышать его истине тя призывающих, и не омерзи мя нечистые усне имуще, и во гресех содержима, упование всех концев земли и странствующих далече, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, и злей меч, и заключи сопротив гонящих мя, запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучаться от моей я мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы, и да угаснет всякое рожение и движение плоти моей я, от дьявольского действа составляемое, и да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания, да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и да прославлюсь ангелы всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, еже глаголах пред Тобою зася.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 27 по 38 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: и я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. «Так как Господь сказал, что я и Отец одно, разумеется, по власти и силе, и показал, что рука Его и Отца одна, то иудеи сочли это за богохульство и хотели побить Его камнями за то, что Он делает себя равным Богу. Господь, обличая их и показывая, что они не имеют никакой благословной причины к неистовству против Него, но ярится напрасно, напоминает им о чудесах, которые Он совершил, и говорит: «И я показал вам много добрых дел, за которые из них хотите побить Меня камнями». Они отвечают: «Мы хотим побить Тебя камнями за богохульство, за то, что Ты делаешь себя Богом». Он не отрицает этого, не говорит, что «я не делаю себя Богом, я не равен Отцу», но еще более утверждает их мнение. А что Он Бог, доказывает это тем, что написано в законе. Законом же называет и книгу с Давида, равно как и все Писание. Слова Его имеют такой смысл.

смысл. Если получившие обожение по благодати суть Боги, как говорится в Псалме 81, и это не поставляется им вину, то какая справедливость, когда вы осуждаете меня, который по естеству Бог, которого Отец осветил, то есть определил на заклание за мир. Ибо отделенное Богу называется святым. Очевидно, когда Отец осветил меня и определил на спасение мира, я не равен прочим богам, но есть им истинный Бог. Если же и те, которым было Слово Божие, то есть я, ибо я — Слово Божие, и я, вселившись в них, даровал им усыновление, если они суть Боги, то тем более я могу без всякой вины называть себя Богом. Я, который по естеству своему Бог и прочим дарую обожение».

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание Иакова, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Стих 24. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Стих 25. «Но Слово Господне пребывает век, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Первое послание апостола Петра, глава 2. Стих 1. «Камни для духовного дома, краеугольный камень». Стих 11. «Общие наставления о святой и примерной жизни». Стих 18. «Особые указания слугам о терпении». Стих 1. «Итак, отложивший всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие». Стих 2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Стих 3. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Стих 4. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Стих 6. «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Стих 7. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень претыкания и камень соблазна». Стих 8. «О которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Стих 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Стих 10. «Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы». Стих 11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Стих 12. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Стих 13. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти». Стих 14. «Правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Стих 15. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро. Заграждали уста невежеству безумных людей. Стих 16. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Стих 17. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Стих 18. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Стих 19. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Стих 20. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Стих 21. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Стих 22. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Стих 23. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Стих 24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Стих 25. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Первое послание апостола Петра, глава 3, стих 1. Наставление женам и мужьям. Стих 8. Будьте братолюбивы, не воздавайте злом за зло, благословляйте. Очи Господа обращены к праведным. Стих 13. Если страдаете за правду, то вы блаженны. Стих 1. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Стих 2. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Стих 3. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Стих 4. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Стих 5. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Стих 6. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. Стих 7. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Стих 8. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Стих 9. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Стих 10. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Стих 11. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Стих 12. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Стих 13. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Стих 14. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Стих 15. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Стих 16. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодею, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Стих 17. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Стих 18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен во плоти, но ожив духом. Стих 19. Которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал. Стих 20. Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Стих 21. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Стих 22. Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Первое послание апостола Петра, глава 4. Стих 1. Добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Стих 12. Если кто страдает как христианин, то не стыдись. Стих 1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Стих 2. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Стих 3. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Стих 4. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Стих 5. Они дадут ответ, имеющему вскоре судить живых и мертвых. Стих 6. ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Стих 7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Стих 8. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Стих 9. Будьте страшны.

первым днем жизни в страхе Божием, заднее все забывая, кроме грехов, в коих всегда надо каяться. Святитель Феофан Затворник. Чем скорбь павших мрачнее и безотраднее, тем и обличительнее, что они слишком много уповали на себя и очень мало на Бога. Оттого скорбь падения их и не растворяется никакой отрадой. Преподобный Никодим Святогорец. Неправду говорят враги, что ты прежде много молилась и не была услышана. Была услышана, но оставила должное хранение и понадеялась на себя, а может быть, кого-нибудь и осудила. От таких причин и возобновилось прежнее искушение. Преподобный Амвросий Оптинский. У меня плохой характер. Должно терпеть свои недостатки, точно так же, как терпим недостатки других, и снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах. Вместе с этим не должно предаваться нерадению, должно заботиться усердно об исправлении и усовершенствовании себя. Преподобный Серафим Саровский. Знайте, что характеры имеют значение только на суде человеческом, и потому или похваляются, или порицаются. Но на суде Божием характеры, как природные свойства, не одобряются, не порицаются. Господь взирает на благое намерение и понуждение к добру, и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек иногда от немощи и побеждался чем. Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с Божией помощью человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит. Преподобный Амвросий Оптинский. Ты требуешь от себя совершенства. Это глупая гордость. Вспомни, кто ты. Ты плод не очень здорового дерева. Могло ли дать тебе это дерево то, чего оно само не имело? Только благодать Божия может чудесно претворить тебя в человека обновленного, святого, при твоих собственных трудах самоуничижение, самопринуждение к добру. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Не огорчайтесь, если вы имеете наследственные недостатки, но и не гордитесь наследственными добродетелями, потому что Бог будет проверять тот труд, который употреблен вами на исправление своего ветхого человека. Да хотя бы в человеке действительно было что-то наследственное, перед благодатью Божией не может устоять ничто. Старец Паисий Святогорец. Борьба со страстями мне не под силу. Иго мое благо, и бремя мое легко. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 30. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Послание к Римлянам, глава 6, стих 14. Лень, отвори дверь, сгоришь, хоть сгорю, да не отворю. Страшно дело до началу. Страшно видеться, сробиться, слюбиться. Русские пословицы. Пока мы увлекаемся страстями, да то ли добродетель почитаем трудную, неудобную и неприступную, а порок любезным и приятным. Но как скоро, хотя несколько станем избегать грехов, то порок будет нам казаться гнусным и безобразным, а добродетель — легкую, удобную и любезную. В этом могут нас уверить примеры тех, которые исправили жизнь свою. На пути добродетели, чем более подвинешься вперед, тем легче будет казаться путь твой. Святитель Иоанн Златоуст. Взойти на высоту труднее, нежели упасть в бездну. Итак, лучше ли упасть в бездну? Святитель Филарет.

0: Говорит митрополит Московский. Душа желает спастись, но, вожделевая благ суетных и о них заботясь, бегает трудов по делу спасения. Хотя поистине не заповеди тяжки, а злые пожелания наши. Что удобнее, как любить всех, и что приятнее, как быть любиму всеми? И какого утешения не имеют заповеди Христовы? Но произволение не устремляется к исполнению их, ибо если бы устремлялось, то при помощи благодати Божией все было бы для него легко. Преподобный Зосима Палестинский. Путь добродетели для начинающих любить благочестие кажется жестоким и пристрашным не потому, чтобы он был сам по себе таков, но потому, что человеческое естество с самого исхода из чрева матернего привыкает жить пространно, в удовольствиях. А для тех, которые успели пройти уже до середины его, он является весь благим и отрадным, ибо когда недобрые стремления наши бывают подавлены добрыми навыками, тогда вместе с сим исчезает и самая память о бессловесных удовольствиях, вследствие чего душа уже со всем удовольствием шествует по всем стезям добродетелей. Блаженный Диодох Фатикийский. Труды мучительными кажутся вначале для всех, вводимых в поты и подвиги духовные. Когда же они начнут охотно упражняться в них для возвращения в себе добрых расположений и достигнут до середины преуспеяния в том, тогда труды сии являются для них источником двойной некой отрады и утешения. Преподобный Никита Стефат. Подвиги против страстей тогда только тягостны бывают, когда гордо и самонадеянно проходим оные, а когда смиренно, призывая Божию помощь и исправление оной приписывая, то они удобоносимы. Преподобный Макарий Оптинский. Как обрести душевный покой? «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «Мир душевный приобретается скорбями». Писание говорит: «Прошли мы через огонь и воду, и вывел ты нас в покой». Псалом 65, стих 12. «Если не вознеродит человека о потребностях мирских, то не может иметь мира души». Преподобный Серафим Саровский. «Доколе человек не возлюбит Бога от всей крепости своей, доколе не прилепится к Богу всем сердцем своим, да то ли не даруется ему покой от Бога». Преподобный Исаия Отшельник. «Если хочешь обрести покой в этом и в будущем веке, то при всяком случае говори себе: «Я кто?» и не осуждай никого». Авва Иосиф. «Не оправдывай себя, и обретешь покой. Если уничижишь себя, то найдешь покой, потому что укоряющий себя сохраняет терпение во всех случаях. Если будем искать покоя, то он будет убегать от нас. Если же мы будем убегать от покоя, то он погонится за нами». Преподобный Пимен Великий. «Ничто так не доставляет душе спокойствия и тишины, как кротость и смиренномудрие. Ибо что может быть блаженнее человека, свободного от внутренней брани? Хотя бы мы вполне пользовались внешним миром и услужливостью, но если внутри нас от возмущения помыслов возникают шум и буря, то нет никакой пользы от внешнего спокойствия, подобно тому, как нет ничего жальче того города, который, хотя и огражден бесчисленными стенами и окнами, но терпит измену от обитающих внутри его». Святитель Иоанн Златоуст. чтобы не иметь никакой скорби и вдруг получить спокойствие. Это отнюдь невозможное дело. Когда все страсти победим, уничтожим гордость и стяжем смирение, тогда обрящем и покой. Смиренный и в самом побеждении не смущается, но приносит покаяние. Преподобный Макарий Оптинский. Величайшее для нас успокоение — предавать себя Богу во всем, что бы ни произошло с нами. Да будут всегдашним сознанием нашим выражения «так благоволит Бог», «так Богу угодно», и «нет никого столь сильного, кто бы мог противиться Его святой воле». Святитель Иоанн, митрополит Тобольский. Если бы вы, друг мой сердечный, напитанным имели сердце свое, как некую губу, смирением Христовым, тогда не было бы вам ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но всегдашнее успокоение и утешение, ибо смиренных сердцем не только сам Бог и ангелы Его любят, но и люди благоговеют, а бесы со искушением и носу показать перед смиренными не смеют». Притом смиренные и сами подряд всех любят, а не укоряют. Преподобный Антоний Оптинский. Другого средства для получения мирного устроения душевного, кроме исполнения евангельских заповедей Божиих, изобрести невозможно. Евангельские же заповеди требуют, во-первых, смиренного терпения и перенесения всех искушений по сказанному «В терпении вашем стяжите души ваши, и, претерпев и до конца, тот спасен будет». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. «Чтобы никого не судить и никого не осуждать, а всех оставлять на суд Божий и предоставлять их собственной воле». Преподобный Амвросий Оптинский. Покой наш не в перемене места или иных внешних условиях, а во внутреннем изменении, в стяжании кротости и смирения. Свойств же этих нельзя приобрести в уединении или там, где нас все любят и уважают. Господь знает, что послать нам в помощь ко спасению. Игумен Никон Воробьев.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередные главы из книги «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжение следует.
2: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Подведены итоги конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2026». Благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского при участии госкорпорации «Росатом» в целях развития православного добровольчества или волонтерства и поддержки авторов, руководителей и участников волонтерских проектов, а также содействия распространению и тиражированию наиболее эффективных практик волонтерской деятельности с декабря 2025 года по март 2026 был организован и проведен конкурс под названием «Волонтер преподобного Серафима Саровского». В информационной системе конкурса в этом году зарегистрировался 361 участник. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Заявки поступили из 50 субъектов Российской Федерации, а также Республики Беларусь. Представленные на конкурс заявки по направлению «Возрождение православных святынь» содержали информацию о реализованных проектах, связанных с сохранением и восстановлением православных святынь и исторических объектов культурного наследия России, оказание помощи в консервации и реставрации разрушенных храмов, создание эскизных проектов и реконструкции, проведение благоустройства прихрамовых территорий, воссоздание часовен и очистки родников на прилегающих к ним территориях. Направление «Социальное служение» представлено организацией гуманитарных конвоев. Наряду с этим на конкурс были представлены и материалы об успешно реализованных проектах, Например, организации литургии и молебнов для людей с ограничением по слуху, инклюзивные паломнические экскурсии для детей, оказание паллиативной медицинской помощи больным всех возрастов, создание документальных фильмов о событиях СВО, организации пошива изделий, необходимых для обеспечения базового комфорта, удобства и ухода за военнослужащими в госпиталях, а также обучение и подготовки в области оказания первой помощи, получения базовых знаний и формирования практических навыков по тактической медицине. По итогу заседания экспертного совета было принято решение присвоить почетное звание «Волонтер» преподобного Серафима Саровского 7 участникам, присвоить звание лауреата конкурса «Волонтер» преподобного Серафима Саровского 38 участникам, объявить благодарность фонда преподобного Серафима Саровского 2 участникам, отметить специальные премии 1 участника, отметить поощрительные премии 72 участников и отметить дипломом участника конкурса 102 человек. Награждение победителей конкурса состоится на торжественной церемонии в рамках проведения форума «Наследники преподобного Серафима Саровского» в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре села Дивеево Нижегородской области. Ну и к другим сообщениям выпуска. Для старинного храма в подмосковном селе осветили 3-тонный колокол с русским звуком. 12 мая этого года в Покровском храме 1903 года постройки села Черкизово Пушкинского городского округа Московской области состоялось освящение 3-тонного церковного колокола. Он создан при участии «Гагарин Уралзавода» и несет на себе знак «Русский звук» и логотип бренда «Урал», который ведет свою историю с 1900 года. Мастер, отливавший колокол, сказал удивительно точные слова – в нем звучит настоящий русский бас, звук силы и глубины, звук добра, тепла и Божьей милости. Чин освящения колокола совершил наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Как отметили в пресс-службе компании, владыка Кирилл уже на протяжении определенного периода времени оказывает поддержку Гагарин-Уралзаводу, в том числе в деле строительства храма на территории предприятия. Торжественное освящение колокола собрало представителей духовенства, мастеров колокольного дела, сотрудников предприятия и людей, для которых традиция русского звона является не только частью профессии, но и частью культурного наследия страны. Как отметил на церемонии руководитель Московской школы звонарей и директор колокало-литейной мастерской Илья Дроздихин, прообразом для нового колокола стали 3 старинных церковных профиля, которые получили воплощение в новом колоколе – центральном колоколе Покровского храма. Пресс-службе компании также подчеркнули, что для бренда «Урал» и знака «Русский звук» это первый опыт создания колокола, так как компании занимаются преимущественно автомобильной акустикой и потребительским звуком. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», где у микрофона вас встречаю я, Мария Заостровных. Компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Людмила Пенигина. Кратко познакомлюсь с теми программами, которые сегодня днем и вечером до полуночи будут звучать на наших волнах. Совсем скоро программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 12:30 звучащая книга «Иван Лажечников. Исторический роман «Ледяной дом». Главы из этого произведения». 13:15 новости культуры. Узнаем их от Марьяны Ильиной. В 13:30 от Виктории Кауган узнаем, почему пасхальный этикет продолжается до праздника Вознесения. 14:20 беседа о вечном. Отец Михаил Юров. С ним поговорим о том, кто такие грешники. В 15:10 очередная глава из сказки Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». В 15:40 отправимся на встречу за кулисами вместе с Константином Еремеевым. Узнаем, как прошел концерт, посвященный празднику святых жен мироносец в центре Царский. В 16:20 гость в студии. С биографом и историком Татьяной Шороховой поговорим про личность Иннокентия Сибирского. В 17:00 ровно на наших волнах начнется трансляция всеночного бдения, а в 18:30 услышим главы из книги «Деяний святых апостолов». В 19:10 программа из цикла «Точка зрения». В 19:30 звучащая книга. Затем в 20:20 беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 вечерние молитвенные правила. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Прочитает их Лев Прыгунов. В 22:15 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 22:30 духовное слово. Ну и, наконец, в 23:40 псалтырь звучащая. Прозвучат псалмы 71 по 75. Вот такие программы сегодня днем и до полуночи вы услышите на наших волнах. Оставайтесь с нами и прекрасного вам выходного дня!

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В цикле программ, которые мы условно назвали «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории», мы продолжим знакомить вас с интересными историями из жизни нашего города и науки в целом, по крайней мере, тех отраслей, которые на Урале здесь у нас зарождались. Со мной вместе в студии экскурсовод и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Екатерина, здравствуйте!
1: Добрый день, Мария.
0: Итак, Екатерина, вы наш проводник по разным интересным историям. Напомню, в прошлый раз мы поговорили про устройство, вообще появление у нас в городе и на Урале в целом метеорологической станции. Это, напомню, конец 18 века, момент открытия магнитного поля Земли, когда все повально стали интересоваться метеорологией. И наш город, наш край не стал исключением. В 1836 году была открыта у нас на Урале метеостанция, или как она правильно называется, магнитно-метеорологическая обсерватория, которая сегодня у нас тоже есть, метеогорка, пожалуйста, можно прийти, можно посмотреть. Мы поговорили как раз-таки о ней, и вот остановились как раз на моменте внутреннего убранства. Вы сказали о том, что несмотря на ту огромную масштабную работу, которую делала эта станция, внутри там все было очень просто, аскетично, по-простому, по-бытовому, бедненько, я бы даже сказала, обставлено.
2: Да нет, там все было нормально, и надо сказать, что был еще впоследствии вокруг, в обсерватории возник, ну, фактически такой мини-поселок, то есть там было 2-3 дома построено, где жили сами метеорологи, жили сотрудники. Вот. Потом, вот я, как я уже сказала, в конце 19 века, второй половине 19 века, очень тяжелые финансовые времена у обсерватории наступили, потому что, ну, как-то государство потеряло к ней интерес, ну, что, как бы наблюдает. Вот, и здесь, к счастью, подхватил горный начальник екатеринбургский, и здесь инициатором был Анисим Клер, это основатель Уральского общества любителей естествознания. Здесь еще вот маленькое отступление, во второй половине 19 века в Екатеринбурге действовало очень сильное, очень мощное и научное общество, общество любителей естествознания. Оно объединяло очень разношерстную публику, то есть ее основал очень скромный учитель французского языка мужской гимназии Анисим Клер. Вот. В чем заключалось его? Во-первых, он сам занимался наблюдениями за природой, за какими-то, собирал минералы, собирал коллекции. Вот. Но и он вокруг себя объединял людей, которых интересовали явления природы, которые интересовались химией, которые интересовались физикой, которые интересовались последними научно-техническими достижениями. И членами общества любителей естествознания были самые разные люди, от священников до членов царской фамилии. Даже люди, не жившие в Екатеринбурге. Вот, кстати, о метеорологии. Членом общества любителей естествознания был отец мамина сибиряка, Наркис Мамин. Угу. Напомню, он был священником поселка Висим. Угу. Он еще преподавал в церковно-воскресной школе. Церковно-приходской школе, прошу прощения. Вот. В чем заключалось его общество, членство в обществе любителей естествознания? Помимо своих вот обычных повседневных обязанностей, он каждый день вел дневник наблюдений за погодой в поселке Висим. То есть он снимал показания градусника, сила ветра, атмосферное давление и отсылал это в Екатеринбург.
0: Угу. Вот. То есть такая живая метеостанция.
2: Да,
0: по
2: фактически,
0: факту.
2: Да. То есть это позволяло только вот такие вот нудные, последовательные, скрупулезные, каждодневные, скучные наблюдения дают нам возможность составить представление, ну вот, о климате в поселке Висим. Угу. Что такое среднегодовая температура, то есть когда мы смотрим, вот из этого она складывается, то есть когда нужно понаблюдать 3-4-5 лет, все 365 дней в году, и чтобы понять, вот какая температура типична для октября, для ноября, для января, для июля.
0: Угу.
2: Вот, и из этих средних, да, есть отклонение от этих средних, и поэтому, когда говорим, вот это самая высокая точка температуры, вот это самая низкая. Вот вклад Наркиса Мамина, он непереоценим.
0: Угу.
2: Вот, и вот таких, как мы сейчас, мы таких людей называем волонтерами.
0: Ну да.
2: От науки, да, и вот именно на таких волонтерах, энтузиастах во многом оно строилось. Вот. И вот Анисим Клер был, и Анисим Клер это фактически организатор нынешнего краеведческого музея. То есть коллекция УАЛЕ, она потом вошла, стала основой коллекции краеведческого музея. Так вот, в конце 19 века, это 60-е, 70-е, 80-е, ну, 70-е, 80-е годы, обсерватории руководили два очень талантливых ученых. Прежде всего, это они приехали сюда, это выпускники Петербургского горного института. Прежде всего, это Герман Федорович Абельс возглавил обсерваторию и ее фактически переоборудовал. Ну, чем занимается руководитель научной организации? Собственно, тем же, вот, чем сейчас. Это выбивание денег и, конечно, формирование научного коллектива. Вот. И именно под руководством Абельса вот на рубеже 19-20 века коллектив увеличился. Ну, там работало 13 человек. Во-вторых, начались разные экспериментальные исследования, например, изучение пространственного распределения земного магнетизма, изучение естественного радиофона, это уже тогда, это называется актинометрические наблюдения, это было возможно, вот, и наблюдение за температурой почвы, это важно для сельского хозяйства.
0: Ну, кстати,
2: вот.
0: Да.
2: Нет, это все очень практически, вот, изучение слоев атмосферы, там запускались воздушные змеи, воздушные шары, да, чтобы наблюдать изучение верхних слоев атмосферы, то есть как меняется температура вот, в зависимости... Вот,
0: чем выше,
2: да,
0: тем...
2: чем выше, как он, там, сила ветра и так далее, то есть вот из этого все складывается. Вот, и в том числе он под его руководством производились наблюдения за высотой снежного покрова, вот то, что мы называем измерение осадков в миллиметрах. Вот это как раз...
0: Оно и есть.
2: Ну, это оно и есть. Это, они были не изобретателями этого метода. Вот, кстати, вот если вы подниметесь на нашу метеогорку сейчас, там есть, скажем так, наблюдательная площадка, которая на крыше самого здания, а есть прямо в открытом, там даже вот за заборчиком. Очень интересно. Любой человек может подойти и посмотреть. И там можно увидеть вот специальные емкости для сбора осадков. Вот, и их как раз вот в миллиметрах изучают. Есть ветряки для изучения силы и направления ветра. Флюгеры очень интересные. Вот, они, вот эти, кстати, емкости для сбора осадков, они такую форму цветка имеют. Очень красиво. Так что это вот все в открытом. Идите, смотрите.
0: Можно посмотреть.
2: Да, можно посмотреть. То это очень.
0: Поднимаемся очень на метеогорку.
2: Да, и смотрите за заборчика, фотографируйте как угодно. Вот. И вот в том числе Абельс был первым, который предложил, ну, фактически разработал методику предсказания вот этих снежных заносов, снежных буранов, и даже предложил публиковать, ну, какие-то вот прогнозы погоды. Дело в том, что до начала 20 века газеты публиковали не прогнозы погоды, а отчеты о погоде за предыдущие. Очень полезная информация. Да, то есть это фактически какая же была погода на прошлой неделе. Вот, давайте вот полюбуемся. Ну, я утрирую, конечно, но тем не менее такие публикации...
0: Ну, то есть прогнозы погоды – это уже чисто наши современные почти.
2: Это, да, это фактически вот конец 19-го, начало 20 века. Угу. Попытка вот при этом, конечно, предсказание с точки зрения нынешней, она была точность 50 на 50. Вот строишь, встретишь мамонта 50 на 50, либо встретишь, либо не встретишь.
0: Нет.
2: Да, то есть там, конечно, в процентном соотношении она была не очень высокая, но это уже тогда она составляла успешность 66%, сейчас 91-93%. То есть, конечно, это другое.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Пусто было на улицах и площадях. Лишь изредка мелькал курьер, сидя на облучке закрытой кибитки. По временам шныряли подозрительные лица или гремели мерным звуком цепи и раздавалась заунывная песнь колодников. «Будьте жалостливы, милостивы до нас, до бедных невольников заключенных, Христа ради!» На всем пути наших цыган встретили они один экипаж. Это был Рыдван, облупленный временем. Его тащили четыре клячи веревочными постромками, а на запятках стояли три высокие лакея в порыжелых сапогах, в шубах из красной собаки и с полинялыми гербовыми тесьмами. Из колымаги же проглядывал какой-то господин в бархатной шубе с золотыми кистями, причесанный, как голубь. Окошки были опущены, вероятно, потому что не поднимались, и оттого-то грел он себе концы ушей, не закрытые пуклями, то правым, то левым рукавом шубы. Василий частенько озирался, стараясь по приметам домов не сбиться с пути.
3: «Что ты так посматриваешь по сторонам?» — спросила цыганка. «Не сбились ли мы с дороги? Ведь я сказала тебе ко дворцу».
2: «Не бойся. Я Петров город знаю, как ты свои яссы. Былому русскому матросу, да еще матросу Петра Алексеевича, стыдно не знать этого корабельного притона. Нырну и вынырну здесь, где хочу. Пожалуй, я перечту тебе все дома. Вот эти каменные палаты, как сундук с высокой крышкою, астермановы. Неподалечку выходит на луг деревянный домик со столбиками. Это подворье новгородского архиерея Прокоповича. Направо церковь каменная, огороженная деревянным забором Исаакия Далмацкого. Странно. Как не приду в Питер, все она строится. Диковиной были на ней часы с курантами. 35 тысяч стоили. Как час, так и заиграют свои штуки. Года за 4, говорят, разгневался батюшка Илья Пророк, что музыка над церковью, да и разбил громом часы. Вот, идем мы теперь мимо Адмиралтейской крепости. Небось, не перемахнешь через валики, даром что водица в канавах заморожена. Смотри-ка, купола-то над башнею горит, будто славушка Петра Алексеевича. Ой, тот-то был великий государь, хоть и больно бивал из своих рук. Зато при нем все шло как по маслу, и житье было привольное, веселое, лишь своего дела не запускай. По этой луговой линии выступали здесь чинно из болот мазанки, да в мазанках слышны были с утра до ночи песни. А теперь, как очистил их пожар! Встали наперекор, ему высокие палаты, эки гордые, так и прут небо. Мало высокой кровли, давай на кровлю надеть шляпу или будку чванливую. Зато не гу-гу, молчат, как домовища, и скучны, как остроги.
3: Цыганка плохо слушала рассказы своего товарища и с нетерпением высматривала вперед, не видать ли дворца. Вдруг кто-то, следовавший за ними, так тихо, что скрыл шум своих шагов, закричал: «Стойте!
2: слово и дело!»
3: «Батюшка! Голубчик!» — завопила цыганка, поспешив сунуть в руку незнакомца мелкую серебряную монету. «Отпусти! Мы идем по делу Артемия Петровича Волынского!» При этом имени незнакомец осмотрелся. Видя, что поблизости их не было никого, взял деньги и примолвил: «Ступайте! Хорошо, что на доброго человека напали, а то б нелегко распутались». И в самом деле, эта встреча могла бы повести цыган к заплечному мастеру. Молча шли они далее. Но скоро показался трехъярусный дом с корабликом на каждых воротах по сторонам, а за ним зимний дворец. При виде этих палат язык старика вновь развязался. «Видишь ли, — сказал он, — этот дом с корабликами по бокам?»
2: «Вижу, ну.
3: Это дом Апраксина, а за ним палаты, вот что солнышко играет в окнах незамороженных. Не дворец ли уж?» «Да, славное житье в нем. А пуще всего, что там больно тепло. Чай, матушка-государыня, ходит теперь спустя рукава или поваливается на пуховиках. Уф! Бррр, какой морозина! Так и хватает за сердце!» Цыган, говоря это, проворно плечами переминал и частенько похлопывал рукавицами. «Знаешь ли, — произнесла с восторгом Мариула, удвоив шаги и подняв выше голову, — знаешь ли, что моя Мариаица живет вот тут, в этом дворце?» Старик покачал головою. «Да, да, неверный, так и живет в этих больших каменных палатах Мариаица, княжна, ее ласкает, любит сама государыня. Не морочит ли уж кто тебя? Поспорь, я тебе глаза выцарапаю. 100 человек мне это сказывали. Спроси любого прохожего, все ее хвалят, все ее любят. О, она и сызмала была такая добрая, а Волынской? Кабы это случилось, почему ж и не так? Ведь она ему ровнюшка, Мариаица княжна. Милая Мариаица, Вася, дурачок, миленький друг мой, что ж ты не говоришь ничего, глухой?» И глаза цыганки прыгали от радости, и щеки ее на морозе разгорались. Казалось, она готова была идти плясать на площади. «Не с ума ли ты сошла, моя куконя, госпожа?» «Правда, есть чего рехнуться. Погоди, остановимся-ка против дворца».
2: «Чтобы на нас опять закричали слово и дело и посадили в каменный мешок?»
3: «Пускай кричат, пусть запрячут. Не боюсь никого. Видишь, видишь, у одного окна кто-то двигается. Может быть, она смотрит. Она, она. Сердце ее почуяло свою мать. Василий, ведь она смотрит на меня, Василий. Говори же!»
2: «Смотрит, — сказал старик, вздохнув и покачав головой. —
3: Божье благословение над тобой, дитя мое. Ты во дворце, милая Мариаица, в тепле, в довольстве, а я, бродяга нищая, стою на морозе на площади. Да что мне нужды до того? Тебе хорошо, моя душечка, мой розанчик, мой херувинчик, и мне хорошо. Ты счастлива, ты княжна, я счастлива вдвое. Я не хочу быть и царицей. Как сердце бьется от радости, так и хочет выпрыгнуть. Знаешь ли, милочка, дочка моя, дитя мое, что это все я для тебя устроила?»
2: «Вот, к крыльцу подают 2 кареты золотые, все в стеклах, как жар горят. Экой, осмирячок,
3: ашоры, видно, из кованого золота, знать, сама государыня изволит ехать. А когда она едет, не велят стоять на дворцовой площади. Побежим к крыльцу. Воля твоя. Наживем себе петлю, а пуще всего, как ты говоришь, погубишь свою. Погубить? Дурак, разве я не мать? Может, статься, мариарийца поедет, хоть одним глазком взгляну. И цыганка в несколько прыжков у крыльца дворцового, и покорный товарищ за ней, ни жив, ни мертв, в другое время палки осыпали бы их, но было уже поздно. Появилась государыня Анна Иоанновна среди толпы придворных. По лицу ее, смуглому, рябоватому, но величавому, носилось облако уныния, которое заметно было, силилась она прикрыть улыбкой. Она недомогала, и медики присоветовали ей как можно более рассеяния и движения на свежем воздухе. Теперь ехала она в манеж Берона, где обыкновенно упражнялась с полчаса в верховой езде. Ей вздумалось быть там ныне, не предварив никого, и только едва успели придворные послать к герцогу нарочного уведомить его об этом и двух дежурных пажей в самый манеж приготовить там все к приезду государыни. За ней ушло несколько придворных кавалеров и дам в бархатных шубах светлых цветов. Между этими дамами одна отличалась чудною красотою и собольею островерхою шапочкой наподобие сердца, посреди которой алмазная пряжка укрепляла три белые перышка, неизвестные в России птицы. Черные локоны, выпадая из-под шапочки, мешались с соболем воротника. Если б в старину досталось описывать ее красоту, наши деды молвили бы просто: она была так хороша, что ни в сказках сказать, ни пером написать. Это была молдаванская княжна мариорица Лелемико. Государыня села в первую карету с придворную дамою постарше. В другую карету вспрыгнула мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный софьянный сапожок, и за княжною полезла ее подруга, озабоченная своим раброном, модным платьем с закругленным шлейфом. В это время надо было видеть в толпе два неподвижные черные глаза, устремленные на молдавскую княжну. Они вонзились в нее, они ее пожирали. В этих глазах был целый мир чувств, вся душа, вся жизнь того, кто ими смотрел. И если бы они находились среди тьмы лиц, вы сейчас заметили бы эти глаза, они врезались бы в ваше сердце, преследовали бы вас долго, днем и ночью. Это были два глаза матери. Оглянувшись из кареты, заметила их и княжна. Она вздрогнула и невольно стиснула руки своей подруги. Кареты двинулись. Раздался в толпе крик, глухой, задушенный, скипевшийся в груди. В этой же толпе хохотали. «Что такое?» — спрашивали друг у друга. «Упала какая-то цыганка», — отвечали голоса. «Видно, сдавили в тесноте». «Да палка не свой, брат. Сейчас поднимет и умирающего». Глава третья. Ледяная статуя. И так погибну в цвете лет, и стлею здесь, без погребения и не оплакан от друзей. И сим врагам не будет мщенья ни от богов, ни от людей. Ивиковы журавли, Жуковский. Летний дворец, летний сад. Сколько цветущих воспоминаний увиваются около этих двух имен. Там, говорите вы, в маленьких покоях Петр Первый созидал дела великие, которых последствия осенят и наших потомков. Там, под тенью дерев, им самим посаженных, любил государь после заповеданных трудовых дней тешиться, как добрый простой семьянин. Кому также неизвестно, что этот сад бывал сборным местом всего Петербурга, когда царь от избытка удовольствия спешил сообщить своим любезным подданным и детям весть об успехе важного подвига, совершенного им для блага России. Радость передавалась безусловно. Все состояния в ней равно участвовали. Уж и наши прадеды не любили ломаться на зов надежды государя и угощения матушки-царицы и великих княжон. Хмельные от вина, медов и торжества они не чинились, тем более что по простому обычаю старины и сам державный бывал иногда навеселе. Все говорили вслух о том, что было у них на душе, потому что в душе ничего не таилось против хозяина. Аллеи кипели и шумели, на скамьях обнимались, в гроте, убранном на

0: тогда узнаешь, как это можно сделать.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи находился заместитель руководителя образовательного отдела Архангельской епархии отец Михаил Юров. Спасибо за внимание и до новых встреч, дорогие друзья.
2: Не оставляя упования.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Объявлен сбор средств для помощи пострадавшим в поселке Бесерть. В минувшие выходные в поселке Бесерть сгорело 7 домов, и порядка 20 человек остались без крова и имущества. Временно пострадавшие разместились у родственников, но им требуется общая поддержка для возвращения к нормальной жизни. В связи с этим объявлен официальный сбор средств для помощи пострадавшим и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Помочь может каждый. В Бесерцком храме во имя святого преподобного Серафима Саровского отмечают, что масштаб случившегося требует объединения усилий всех неравнодушных граждан. В первый же день на приходе объявили сбор вещей и средств для пострадавших. При храме также действует гуманитарный склад. В понедельник, 11 мая, в нем уже получили помощь несколько семей. С большой благодарностью и радостью приняли от сестер все необходимые вещи и продукты. В Екатеринбурге сбором вещей для погорельцев Бесерти занимается служба добровольцев. Ну и к другим сообщениям выпуска. Еще 18 человек приняли православную веру в Кении. В период с 3 по 10 мая этого года еще 18 жителей Кении приняли православие в лоне Русской Православной Церкви. Так, 3 мая на трех разных приходах страны таинство крещения приняли 16 человек. На приходе в честь великомученицы Ирины настоятель прихода иерей Амфилохий Казгей крестил 10 местных жителей, взрослых и детей. Новокрещенные в этот день впервые приобщились святых христовых тайн. В этот же день на приходе в честь святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, благочинный округа иерей Феоклит Китинджи крестил 5 человек. Кроме того, на приходе в честь великомученицы Екатерины, настоятель прихода иерей Иаков Каранджа крестил еще одного молодого кенийца. А помимо этого, 10 мая на приходе в честь благоверного князя Иоанна Калиты, настоятель прихода иерей Антоний Читва крестил 2 человек. После литургии и крещения отец Антоний провел с верующими беседу, посвященную житиям святых. Напомню, что ранее, 25 и 26 апреля, на двух приходах патриаршего экзархата Африки в Кении в православную веру крестили еще 14 человек. На сегодня Кения является одним из лидирующих африканских государств, в которых успешно развивается миссия патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь! Ну а сейчас на наших волнах детское время. Звучит очередная часть сказки Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
3: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Ждет, пождет с утра до ночи, смотрит в поле, инда очи разболелись глядючи с белой зори до ночи. Не видать милого друга, только видит, вьется вьюга, снег валится на поля, вся белешенька земля. 9 месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. Вот в сочельник самый, в ночь, Бог дает царице дочь. Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный, издалече, наконец, воротился царь-отец. На него она взглянула, тяжелешенько вздохнула, восхищенья не снесла и к обедне умерла. Долго царь был неутешен, но как быть, и он был грешен. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Брось! Она его ласкать, треплет нежную рукою. Что, соколка, что с тобою? Ляг! И в комнату вошла, дверь тихонько заперла, под окно за пряжу села ждать хозяев. Оглядела все на яблоко. Оно сока спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно, золотисто, будто медом налилось. Видны семечки насквозь. Подождать она хотела до обеда, не стерпела. В руки яблочко взяла, к алым губкам поднесла, потихоньку прокусила и кусочек проглотила. Вдруг она, моя душа, пошатнулась, не дыша, белые руки опустила, плод румяный уронила, закатились глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижно стала. Братья в ту пору домой возвращались толпой с молодецкого разбоя. Им навстречу грозно воя пес бежит и ко двору путь им кажет. Не к добру, братья молвили, печали неминуем. Прискакали, входят, ахнули. Вбежав, пес на яблоко стремглав с лаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился и сдох. Напоено было ядом знать оно. Перед мертвую царевной, братья в горести душевной, все поникли головой. И с молитвой святой с лавки подняли, одели, хоронить ее хотели. Да раздумали, она, как под крылышком усна, так тиха, свежа лежала, что лишь только не дышала. Ждали 3 дня, но она не восстала ото сна. Сотворив обряд печальный, вот они во гроб хрустальный труп царевны молодой положили и толпой понесли в пустую гору. И в полуночную пору гроб ее к 6 столбам на цепях чугунных там осторожно привинтили и решеткой оградили. И пред мертвой сестрой, сотворив поклон земной, старший молвил: «Спи в гробе». Вдруг погасла жертвы злобе на земле твоя краса, дух твой примут небеса. Нами ты была любима и для милого хранима, не досталась никому, только гробу одному. В тот же день царица злая, доброй вести ожидая, втайне зеркальце взяла и вопрос свой задала: «Ясь, скажи мне, всех милее, всех румяней и белее?» И услышала в ответ: «Ты, царица, спору нет, ты на свете всех милее».

0: всех румяней и белей. За невестой своей королевич Елисей между тем по свету скачет. Нет, как нет, он горько плачет, и кого не спросит он, всем вопрос его мудрет. Кто в глаза ему смеется, кто скорее отвернется. Красну солнцу, наконец, обратился молодец. Свет наш, солнышко, ты ходишь круглый год по небу, сводишь зиму с теплой весной, всех нас видишь под собой, а и откажешь мне в ответе. Не видала ль где на свете ты царевны молодой, я жених ей. Свет ты мой, красно солнце отвечало, я царевны не видала, знать ее в живых уж нет. Разве месяц мой сосед где-нибудь ее да встретил или след ее заметил? Темной ночки Елисей дождался в тоске своей. Только месяц показался, он за ним с мольбой погнался. Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок, ты встаешь во тьме глубокой, круглолицей, светлоокой, и обычай твой любя, звезды смотрят на тебя. Ай, откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой, я жених ей.
1: «Братец мой, — отвечает месяц ясный, — не видал я девы красной. Настороже я стою, только в очередь мою. Без меня царевна, видно, пробежала».
0: «Как обидно! — королевич отвечал. Ясный месяц продолжал.
1: «Погоди, а не, быть может, ветер знает, он поможет. Ты к нему теперь ступай, не печалься же, прощай».
0: Елисей, не унывая, к ветру кинулся, взывая. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного. Ай, откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой, я жених ее». «Постой, — отвечает ветер буйный, — там за речкой тихоструйной есть высокая гора, в ней глубокая нора, в той норе во тьме печальной гроб качается хрустальный, на цепях между столбов не видать ничьих следов. В круг того пустого места, в том гробу твоя невеста». Ветер далее побежал, королевич зарыдал и пошел к пустому месту на прекрасную невесту посмотреть еще хоть раз. Вот идет, и поднялась перед ним гора крутая, вкруг нее страна пустая. Под горою темный вход, он туда скорее идет. Перед ним во мгле печальный гроб качается хрустальный, и в хрустальном гробе том спит царевна вечным сном. И о гроб невесты милой он ударился всей силой. Гроб разбился. Дева вдруг ожила, глядит вокруг изумленными глазами и, качаясь над цепями, привздохнув, произнесла: «Как же долго я спала!» И встает она из гроба. Ах, и зарыдали оба. В руки он ее берет, и на свет из тьмы несет, и, беседуя приятно, в путь пускаются обратно, и трубит уже молва: дочка царская жива. Дома в ту пору без дела злая мачеха сидела перед зеркальцем своим и беседовала с ним, говоря: «Я всех милее, всех румяней и белее». И услышала в ответ: «Ты прекрасна, слова нет, но царевна все ж милее, все румяней и белее». Злая мачеха, вскочив, об пол зеркальца разбив, в двери прямо побежала и царевну повстречала. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. Лишь ее похоронили, свадьбу тотчас учинили, и с невестой своей обвенчался Елисей. И никто с начала мира не видал такого пира. Я там был, мед пиво пил, да усы лишь обмочил.

0: Ну вот на сегодня и все, дорогие друзья. В нашем эфире звучала очередная часть сказки о мертвой царевне и семи богатырях Александра Сергеевича Пушкина. Продолжение следует.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт, посвященный празднику святых жен мироносец. Женские образы в музыке и поэзии. Так называется сегодняшняя программа. Перед началом концерта я встретился с сегодняшними исполнителями, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего концерта, замечательного концерта в честь праздника жен мироносец здесь, в культурно-просветительском центре «Царский». И я попрошу, чтобы вы каждое представились. Ну, конечно, хочу прежде поздравить вас всех с этим замечательным, прекрасным праздником. И, пожалуйста, представьтесь и расскажите о своем участии в сегодняшнем концерте. Пожалуйста.
3: Добрый день. Меня зовут Евгения Шкляева. Я артистка театра оперы и балета. Скрипачка.
2: Расскажите, пожалуйста, что сегодня будете исполнять в концерте?
3: Сегодня в концерте будут исполнены скрипичные миниатюры. В большинстве своем это переложения из балетов, может быть, каких-то номеров. Романсы есть, переложения для голоса. Все эти переложения сделаны для скрипки и фортепиано замечательными скрипачами. И заслужили... Да, и все миниатюры эти заслуженно нашли свое место на концертной эстраде. И очень любимы слушателями, ну, исполнителями тоже, и мы с удовольствием исполняем.
2: Пожалуйста, вы.
4: Меня зовут Вета Уманская, я работаю в Новоуральском театре, и мы с Женей решили сыграть вот такую программу из скрипичных миниатюр. Там есть фортепианное переложение Маргаритки, например, очень сложная Золушка Прокофьева и Джульетта девочка.
2: Вот здесь в зале культурно-просветительского центра «Царский» стоит замечательный инструмент царской семьи, и когда вот вы прикасаетесь к клавишам, какие у вас возникают чувства в душе, что переживаете, какие эмоции?
4: Прекрасный инструмент, такой тембр красивый, да, Витира? Чудесный совершенно рояль, благородный такой.
2: Спасибо, и прошу вас тоже рассказать о своем участии.
5: Здравствуйте, меня зовут Ирина Зуева. Я преподаватель детской школы искусств номер 12 и по совместительству поэт. Так случилось в моей жизни, что мой муж композитор, и ему нужен собственный поэт, и мне пришлось им стать. Сегодня я читаю свои стихи в этой музыкально-литературной композиции.
2: Когда вы пишете свои произведения, что вас вдохновляет?
5: Очень трудно сказать. Разное. Природа. Посещение храма, беседы с замечательными людьми. Ну и сегодня, конечно, это праздник замечательно сам по себе вдохновляет, потому что жены мироносец — это такой потрясающий образ, что если бы они не пришли к гробу Господню, мы бы просто не узнали, что Господь воскрес. Или узнали бы очень поздно. И они первые, кто нам об этом рассказал.
2: Ну действительно, образ женщины у нас в душе всегда вызывает в сердце какое-то чувство теплоты, света, добра. И хочу тоже у вас спросить, какие у вас вызывают эмоции, какой отклик в душе этот праздник?
3: Самый чудесный отклик. Я даже не знаю, ну какая-то тишина. Вообще-то, честно говоря, хотелось его в тишине пережить, внутренне. С одной стороны, очень торжественно, конечно, в храме на службе. Все восклицают «Христос воскресе!». Вот, но такая вот тишина, которую, наверное, испытывали жены мироносицы, которые шли ко гробу и не знали, что их ждет. И такое чудо происходит, когда действительно, может быть, в этот праздник, я не знаю, или другой, но у меня точно бывает такое, что какая-то тяжесть, как вот этот вот камень, которым был закрыт гроб Господень, они не знали, как его сдвинуть, он чудесным образом был сдвинут. Эти вот камень с души тоже как будто падает, и ты окрыляешься этой вестью о том, что Христос воскрес.
2: Спасибо. Вы, пожалуйста.
4: Я даже не знала, что есть такой праздник, честно говоря. Праздник прекрасный. В честь него мы играем концерт. Это чудо. Да, ведь?
3: Да. Я бы хотела просто еще дополнить, потому что у этого концерта есть на самом деле история. Уже маленькая, но история. У меня была давно задумка собрать женские образы, которые я могла именно сыграть в таком составе скрипка и фортепиано. Потому что, ну, известно, конечно же, их много очень, и опер написано, и балетов. Ну, скрипка, конечно, это сложнее это все сделать. Вот. Но насобирались эти женские образы разные. И капризницы, и жеманницы, и чудесные романтические девушки. И, конечно же, это образ матери. И здесь будет, конечно же, безусловно, самый высокий образ, это образ Пресвятой Богородицы. Это, конечно же, ну, в западноевропейской культуре это знаменитая Ава Мария. Безусловно. И вот мы собрались сыграть этот концерт. Мы его сыграли, было уже, и получили такой отклик необыкновенный, что люди сказали, давайте еще, мы еще хотим послушать. Но тут я подумала. И читали мы стихи, Вета читала стихи поэтов, женщин, и, собственно говоря, где и разные женские образы тоже воспевались. Я подумала, у меня есть прекрасная подруга, поэт. Почему бы не попробовать ее привлечь? Появилось так, что у меня еще есть знакомые прекрасные женщины, которые пишут картины, и картины тоже прекрасные. И мне захотелось вот сегодня именно в этом концерте объединить. И это уже получилось, не только женские образы мы воспеваем, а сами, в общем-то, женщины своим творчеством здесь воспевают и славят Бога.
2: Я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшней концертной программой. Еще раз хочу поздравить вас с этим прекрасным, замечательным праздником, пожелать вам Божьей милости, всех благ. И, конечно, продолжение этого благого дела, творческого вдохновения вам желаю, чтобы вот эти программы вы продолжали нести в этот мир добро и свет. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. С праздником.
2: Спасибо.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Синодальный отдел по благотворительности и информационное агентство ТАСС подготовили спецпроект о сестрах милосердия. Он называется «От дочери матроса до императрицы. Кем были первые сестры милосердия и кто становится ими сегодня?». Выход материала приурочен к Международному дню медицинской сестры. Председатель синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин отмечает, что сострадание сегодня – это одно из проявлений нашей человечности, присущее многим. По-разному оно проявляется в людях, но есть те, которые посвящают большую часть своей жизни служению милосердия. Среди них – сестры милосердия. Мы благодарны информационному агентству ТАСС за совместный проект с синодальным отделом по благотворительности к Международному дню медицинской сестры. В этом проекте удалось рассказать и об истории, и о современном служении сестер милосердия. В Евангелии Господь говорит о том, чтобы мы были милосердны, как милосерден наш Небесный Отец, помогая одинаково всем нуждающимся. Мы с радостью видим, что людей, желающих посвятить свое время уходу в больницах и социальных учреждениях, становится больше. Они заботятся о сиротах, тяжело больных, пожилых, ухаживают за ранеными в госпиталях, помогают пострадавшим мирным жителям на Донбассе. Они выслушивают и утешают тех, кто в этом особенно нуждается. И отдавая, они приобретают гораздо больше. Проект начинается с истории о том, как зародился Институт сестер милосердия в России. Также в проекте представлены личные истории трех современных сестер милосердия. Напомню, что сегодня в Русской Православной Церкви более 900 сестричеств милосердия. Ну и к другим сообщениям выпуска. Состоялось избрание нового предстоятеля Грузинской Православной Церкви. 11 мая этого года расширенный церковный собор Грузинской Православной Церкви, проходивший в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, избрал 142-м католикосом-патриархом всея Грузии митрополита Синакского и Чхаруйского Шио, местоблюстителя патриаршего престола. В соборе приняли участие 39 архиереев, членов Священного Синода Грузинской Православной Церкви, которые участвовали в голосовании. Торжественная интронизация новоизбранного католикоса-патриарха всея Грузии состоялась 12 мая в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. Ну и последнее сообщение выпуска. По всем военным гарнизонам Беларуси пронесут икону Георгия Победоносца, которую церковь передала Министерству обороны страны. 10 мая этого года в Беларуси началось принесение во все военные гарнизоны страны иконы великомученика Георгия Победоносца. Ранее, в феврале этого года, этот образ патриаршей экзарсия Беларуси митрополит Минский Изяславский Вениамин передал министру обороны Беларуси генерал-лейтенанту Виктору Хренину. Принесение святыни с образом небесного покровителя вооруженных сил Республики Беларусь началось с военной академии. Там образ встретили священнослужители во главе с председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и другими воинскими формированиями Республики Беларусь протоиереем Сергием Кузьменковым. Затем перед иконой был совершен молебен, за которым молились руководство академии, офицеры и курсанты. На молитвенную память о принесении святыни каждый участник встречи получил в подарок иконку святого Георгия Победоносца. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем, митрополите Евгении, честнем пресвитерстве, о Христе диаконстве, о всем прежде людях,

чистоте помилуй, сохрани нас, Боже, твоей благодатью. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию со всеми святыми помянувши сами.

0: святе души, и от всего помышления нашего Отце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю,

Христа памятных, создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших, о всяких братьях, где лежащих и повсюду.

милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, настоятеля, братьев,

плодоносящий и добродейших во святем и всечестнем храме всем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Чтение оставления грехов и прегрешений наших.

крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощь наша имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас.

Слава Вышне Богу на земле,

Креста падающих на мя, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне, спасение на людях Твоих, благословение Твое, а заслуга спах востах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей, обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердивайся на мне руку Твою, несть исцеление плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое призадоша голову мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны мои от лица безумия моего, пострадався кость до конца весь день сетую хождах, я клятвами наполнишься поруганий, и несть исцеление плоти моей, озоблен бы их смирись до зела, как то дыхание сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставь мне силу моя, и свет очи мои тони со мною, друзья мои, искренне мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои далече меня сташа, и нужда все ищущие душу мою, ищущие зла мне глаголку суетная, и льстина весь день поучахуся. Аже яко глух не слышах, и яко нем не отверза уст своих, и бых яко человек не слышай, и не им его сне своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах ты услышах, Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадуют меня сообрази мои, и внегда подвижайтесь ногам, и на мя вере речи ваша, яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною свыну, яко беззаконие мое, азна защу побекуйся гресе мое, врази же мой живот, укрепившийся пальцем, меня, и умножишься ненавидящими без правды, воздающими и злая, возблагая Богах у меня, за не гоня благостыню, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, ладми помощь мою, Господи, и спасение моего, не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вонви помощь мою, Господи, и спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утренне вожада, Тебе душа моя, коль норцу Тебе плоть моя в земле пустыне проходнее и безводнее, так высотеми вися Тебе, видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милость Твоя, паче животу сне моей похвалите Тя, тако благословлю Тя в животе моем, и уим мне Твоем воздержу руцы мои, яко тука и мазь да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних получася в Тя, якобы си помощник мой, и в крови крову Твоей возрадуйся, прилепи душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, тире суе скажи душу мою, не до преисподней земли. Предадятся в руки оружие, счастье лица вам будут, царь же веселится, а Боже похвалится, все клянися им, яко заградишься уста глаголящих неправедная, на утренних получася в тебе, как бы си помощник мой, и в крови крову твоей возрадуйся, прилепи душа моя по тебе, мне же прият десница твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобой, да внеет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зло душа моя и живот моя, да приближися, применен бы снисходящими в ров бы их, яко человек без помощи, мертвых собой, яко язва не спящие во гробе, и же не поминуйся к тому идти от руки Твоей, от реновений быша, положишь меня в рове преисподним, темных и сине смертней, на мне утвердися я, ярость Твоя, и вся волны Твоя навеялась на мя, удаливайся из знаемых моих от меня, положишь мя мерзость себе, предан бы их и не исхождах, отче мои, зима густо от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскреснят и исповедатися Тебе, и да повесь то во гробе милость Твою, и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя земли забвений, я Тебе, Господи, возвахи утро молитва моя предварить, я скуя, Господи.

Господи, отрежь душу мою, отращаешь лице Твое от меня, нищими сяду в трудех от юности моя, вознежися, смирись, и могу, на мне придушь гневе Твои, устрашение Твоя возмутишь мя, об душу мя, кого да везде не держашь мя вкупе, удалю весь от мне друга искреннего, и знаем их моих отрастей. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающегося беззаконие Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего Боги желание Твое, обновиться, яко урля юность Твоя, творя милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказав пути самой силы, сына Новым Израилем хотение своя, щедрой милости в Господь, долготерпелив и много милости, не до конца прогневается, не же вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим оздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь. Милость свою намаящийся Его, елико отстоят восточца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, якоже щедрит Отец, Сын и ущедрый Господь боящихся Его, яко Той познал создание наше, помянуя коперсись мы, человека, как трава днива, цвет сильный так отцветет, яко Дух пройди в нем, и не будет, и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века намаящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящий завет Его, и помнящих заповеди Его творите я, Господь на небесе уготовил престол свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите, Господа, все ангели Его, сильной крепостью творящие Слово Его, услышите глаз совет Его, благословите, Господа, все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите, Господа, вся дела Его на всяком месте в водычестве Его. Благослови, душа моя, Господа, на всяком месте в водычестве Его. Благослови, душа моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, усмири весь землю живот мой, посади меня с темных, яко мертва века, и уны во мне дух мой, во мне светится сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, творение руку Твоей поучася, воздей к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услышим я, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, уподоблюся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вот же пойду я, как Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой, наставь меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя. Правду Твоей сидишь и печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя. И погубишь вся сужающие души моей, яко раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим. Дух Твой наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: и Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, высокопреосвященнейшем, митрополите Евгении, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причти людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, Богохранимей, стране нашей России,

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши.

Господь явися нам, благословен гряды во имя Господне. Исповедайтесь о Господе, яко благ, яко век милость Его. Повышедшего бы душами именем Господним противлякся.

Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуется, аще подвижуся, аже на милость Твою уповал, возрадуется сердце мое о спасении Твоем, воспою Господи и благодеющему мне, и пою имени Господа Вышнего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Рече безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и мерзишеся в начинании, несть творя благостыню, Господь с небесе приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога, в силу клонишеся, в купе не ключими быша, несть творяя богостыню, несть до единого, не разумеет сиделающие беззаконие, снедающие люди моя снеть хлеба, Господа не призваша, так убояшися страха, иди же небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилеву, нигда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: ныне и присно и во веки веков. Аминь. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах грех Господеви, Господь мой и ты, яко благих моих не требуешь, святым им же суть на земле Его. Удиви, Господь, вся хотение своя в них, умножившися немощи их, пасих ускориша, не соберу соборы их откровей, не помяну же имен их уснама моима. Господь, часть достояния моего и чаши моя, ты си устрои достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, аще же и донойще наказаша мя, утробы моя, презрех Господа пред мною выну, яко одесную мне есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселится сердце мое, и возрадовайся язык мой, аще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставивши душу мою в аде, ниже даси праведному твоему видеть истление, сказав мне си пути живота, исполнивши мя весельем с лицем твоим, красота в деснице твоей в конец, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоею благодатью. Славенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресно Тебе Марию со всеми святыми.

крест Господень похвалим, погребение святой песнь почтим, и воскресение Его препрославим, яко со восставим мертвые от гроб, яко Бог, пленив смерти державу и крепость дьяволю, и сущим в аде свет воссия, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, Господи, мертв на реках сеси, умертвивый смерть, во гробе положил сеси, истощивый гробы, горе воин гроб стрежаху, доля от века мертвая воскресил еси, всесильней и непостижимей, Господи, слава Тебе!

и я стояше у гробов не плачущи, якоже плакавшися приничево гроб, видя два ангела в белых ризах,

и глаголастой она, жену, что плачешися, глагола има, яко взяша Господа моего, и не вем, где положишь его. И сия рекши обратися вспять, и видя Иисуса стояща, и не ведяши, яко Иисус есть. Глагола ей Иисус, жено, что плачеши, кого ищеши? Она же мнящи, яко вертоградар есть, глагола ему, Господи, аще тыси взял его повеждь ми, где еси положил его, я возьму его. Глагола ей Иисус, Мария, она же обращися глагола ему, равуни, еже глаголица учителю. Глагола ей Иисус, не прикасайся мне.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твой милости и щедротами, возвеси род христиан православных, и не спасли наны милости Твоя, богатые, молитвами все пречистые, владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силой честного и животворящего Христа, предстательствы честных небесных сил.

святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца, святых равноапостольных, Мефодия Кирилла, учителей,

живо святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Ева, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия, Макария, святителя Ионы, митрополита Тобольского, святителей Стефана, Герасима, Петерима, Ионы, епископа великопермских, святых славных и добропобедных мучеников, святые великомученицы Екатерины, святых преподобных мучениц,

Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого, Илариона, архиепископа Верейского, Аркадия, епископа Екатеринбургского, священномучеников екатеринбургских, Александра, Алексея Льва, Константина, Вячеслава, Александра, преподобномученика верхотурских,

и богоносных отец наших, Антония, Феодосия и прочих чудотворцев Печерских, Сергия и Никона Игоменов Радонежских, Серафима Саровского, Ева Игоменов Почаевского, Орефа Архимандрита Верхотурского, Балмата Исетского, Иоанна Исповедника Илии Верхотурских, Василиска Сибирского, преподобных отец, старцев Оптинских, святых праведных, Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского,

Иоанна и Косьмиверхотурских, и всех святых земли уральской, просиявших, святых блаженных, все не петербургские,

священному ученика Еразма, епископа Фармийского, священному ученика Ариана, епископа Нейского и учеников его, священному ученика Сильвана, епископа Гасского, и с ним 40 учеников преподобных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых, Новгородских, священному ученику Иоанна Пресвитера, священному ученику Николая Диана.

милостью и щедротами человека любим, единородного Твоего Сына, с Ним же благословенности, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

0: Божий наш, слава Тебе, распятие вольное восприим, спаси плотью, источилось и благословение, и жизнь мира ве Владыко, едино все благословение, и всех содетелю, тем же благословим Тя, поим и славим поющее, воспевающий победную песнь.
1: Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, вовеки о преисподнейшем мертво бывших Христе положи, благообразный Иосиф, и привали к дверям гроба камень долготерпеливее, но воскресал и славнее, мир совоставил и поющий, воспевающий победную

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, колеблющихся сердца утвердилось, землю всю поколебам долготерпеливе, честным распятием Твоим, еже претерпелось и плотью.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, в новом гробе Тебе положи щедрый, Иосиф благообразный, воскресал же Иисус из мертвых, тридневен на

0: сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую Пречистую, и благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшим, сами

0: прежде солнце, солнце зашедшее, иногда во гроб предворишь, яко утру ищущая, яко дне мироносицы девы, и другака друзей во пияху. О, другие, не придите вонями, помажем тело живоносное, и погребенная плоть воскресившего, пашего Адама, лежащего во гробе. Идем, подчимся, яко живолсви, и поклонимся, и принесем мира, яко дары, не в пеленах, но в плащанице обвитому, и плачем, и возопием. О, владыка, восстань, и падшим подай воскресение.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Всех, владыка и Творец, приходя, обрети на пути слепо сидящая, плачущая и глаголющая, не видя в житии солнца сияющее, ниже луны света озаряющего, тем же вопиюти, рождейся, девы, просвещи всяческая, просвети мя, яко благоутробен, да зову припадаю тебе, владыка Христе Божие, прегрешение, оставление даруй, за множество милости нам.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, умершими от древом пожжен был в спасе мой, жизнь Ты оживилась, за великую милость Его ради слове славлю Тебя.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, учеником Господи сотворяйся преславно, сим глагол исти, идите проповедьте всюду мое воскресение.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, чудеса велия, соделывающего слове на земле, люди убиши Тебя беззаконие, но сам Господи един всесилен Си, як же предрекал Иси, из мертвых воскресил Иси Христе.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вознеслся Си на древо щедрица, вознеслся Си в Тя человеке, и борителя змея умертвил Иси, и оживил Иси создание рук Твоих,

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит.

дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: «О священная главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя образовательного отдела Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка находится с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день, Христос воскресе!
2: Воистину воскресе! Мария, здравствуйте, дорогие братья и сестры!
1: В одной из прошлых программ мы поговорили о том, кто такие святые. Сегодня я предложу вам затронуть противоположную сторону этого вопроса и поговорить о том, кто такие грешники. Итак, батюшка, кого именно в реальной, в повседневной жизни можно назвать грешником? Всегда ли это тот, кто убил, украл, предал, то есть совершил какое-то преступление? Или же это любой человек, включая и меня, и вас?
2: Понятно. Ну что ж, давайте разбираться в этой масштабнейшей теме. Начнем с библейских истоков. Вот есть фундаментальное понятие, понятие святости, понятие праведности, а есть его прямая оппозиция. Это понятие греха. Что такое грех с точки зрения Библии? Грех, исходным смыслом этого понятия, является промах, недостижение цели. Вот когда мы бьем мимо. Немножко сегодня дадим терминов библейских, потому что это важно. Вот таким наиболее общим существительным, которое выражает это понятие, является существительное библейского иврита «хет». Исходным библейским смыслом, как мы сказали, является уже как раз промах. В греческом языке оно переводится при помощи такого существительного, как «амартия». А что значит промах? Недостижение цели. У каждого из нас есть конкретный промысел — воля Божья. И если мы уклоняемся от воли Божьей, если мы идем не путями Божьими, а путями своими, не ищем того, к чему нас призывает Господь, то мы идем не туда, мы идем мимо, мы не достигаем своей цели. А цель, промысл Божий о каждом из нас — это высота высот. Каждый из нас призван как к святости, к праведности и о Божьем. Дело в том, что для библейского человека вот это понятие греха, оно крайне важно. И выражалось оно в Библии посредством доброго десятка различных корней. Но можно так вот немножко обобщить и сказать, что есть несколько таких важных пластов. Кто такие грешники, что такое грех? Грех, как мы сказали, промах для достижения цели. Грех — это преступление. Грех — это вина, творение перед Создателем. И грех — это беззаконие. Можно обратиться к первому псалму. Это некое введение вообще в книгу псалмов. Часто говорят, что книга псалмов, псалтырь — это писание в миниатюре. А вот самый первый псалом — это книга псалтыри в миниатюре. Потому что все наиболее важные смыслы вводятся там. С чего начинается этот псалом? Он начинается с таких строк. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сидит». Но здесь есть три существительных, которые как раз раскрывают перед нами суть того, а что есть грех, кто такие грешники. Здесь употребляются три существительных — это нечестивые, это грешники и это губители. Мы сейчас не будем вдаваться вот в тонкости, нюансы, связанные с языком, хотя это не бесполезно делать. И для меня лично это очень интересно, потому что я специализировался на библеистике в аспирантуре и сам являюсь переводчиком, потому что открываются действительно важнейшие смыслы. Но давайте мы все-таки поговорим о, скажем так, святоотеческой традиции. Кто такие нечестивые? Об этом говорит, в частности, святой преподобный Иоанн Лествичник. Вот нечестивые — это существительное напрямую связано с понятием грешник. Нечестивец — это тот человек, который в сердце своем, как бы сказал, я сам для себя определяю, что хорошо, что плохо. Нет никакой объективной истины, нет никаких абсолютных моральных законов, а может и Бога-то вовсе и нет. Вот нечестивец — это тот человек, который в сердце своем отрицает божественный порядок, отрицает Бога, отрицает объективность, важность и нужность его заповедей. И исходя из этого, он будет что делать? Исходя из этого, он будет строить свою жизнь. С этого начинается его падение. Потом мы переходим непосредственно к слову «грешники». Это те люди, которые перешли просто от некого умозрения. Да, нет Бога, нет Бога. Да, нет никакой объективной системы координат. значит, можно жить, как хочется, значит, можно делать, что хочется. И грешники — это те люди, которые сделали нечестие нормой своей жизни. Да, они, что называется, пошли не туда, они промахнулись, сами промахнулись. А нам в дальнейшем Писание говорит, да, смерть грешников люта, поскольку и ожидает их не только здесь смерть, через которую пройдем все мы, смерть как духовная гибель ожидает. И это действительно страшно. Грешники — это те люди, которые идут путями нечестия. Все, они перешли от теории к практике. Для них норма жизни — это грех. Точка. И, наконец, третья категория. Кто такие губители или развратители или насмешники? Тут можно поиграть смыслами, как перевести это слово в оригинале. А это те люди, которые не просто сами внутри развратились, не просто сами начали жить по этому принципу «что хочу, то и ворочу». Это люди, которые стали апологетами греха. Это люди, которые стали проповедниками уклонения от путей Божьих. Это люди, которые совращают. Это люди, которые уводят за собой в погибель, потому они называются губителями, развратители в синодальном переводе и насмешники. Вот тонкая грань. Почему насмешники здесь есть? Вот такая ниточка смысловая. Если мы замечали вот такие нераскаянные грешники, укоренившиеся в своем пути, которые соблазняют других, они все пытаются обесценить, они все пытаются высмеять, они пытаются поглумиться над какими-то вечными, неприходящими истинами, смыслами, ценностями. У них все просто. Ешь, пей, веселись. Своя рубашка ближе к телу, пальцы гнутся к себе. Ты где упал, где спать, лег там и родина. Вот такие вот нарративчики мы наверняка, братья и сестры, от них регулярно слышали. Они постоянно пытаются нас уловить в своей сети. Да нет ничего. Что значит абсолютная истина? Что значит заповеди? Все это устарело. Давно устарело. Нужно жить как хочется. Хочу и буду. Не хочу и не буду. Все понятно и просто. То есть они как магнит улавливают нас, ну, как опилочки собирают магнитик. Так людей колеблющихся, людей нетвердых в вере, они собирают и призывают к себе. Принцип, как я уже сказал, у них прост. Ешь, пей, веселись. И эта третья категория грешников в общем смысле, да, это самые опасные, поскольку они и сами внутри раскололись, сами внутри очень сильно развратились, и потом перешли от слов, от мыслей к делу и пошли путями нечестивых. Но они пытаются за собой еще увлечь и множество других людей. Беззаконие, преступление, нечестие — вот это те смыслы, которые, среди прочего, заключены в понятии «грешник», то есть человек, укоренившийся, ну, во зле, если угодно.
1: Есть ли в православии такое понятие, как бытовой грешник? То есть человек, который не совершает каких-то смертных грехов, никаких преступлений, но каждый день вот он раздражается, осуждает, ленится, завидует, может быть, врет по мелочам. Он считается грешником или это просто нормальная такая жизнь?
2: Давайте разделим. Во-первых, вот этот вот тезис, да, о том, что не мы такая, жизнь такая, это как раз тезис, который нам предлагают те самые губители, те самые развратители. Да мы ни в чем не виноваты, не мы такая, жизнь такая. Нет, ни хорошо, ни плохо, есть мои интересы. Соответственно, мы на эту удочку, братья и сестры, не должны клевать. В каком-то смысле действительно мы все с вами так или иначе грешим. Но далеко не все из нас, верующих людей, попадают под категорию того, что мы только что описывали — нечестивец, грешник, развратитель, губитель. Я не случайно и попытался как-то разложить это понятие, чтобы разделить то, о чем сказали только что вы, вот эти самые бытовые грешники, которые по мелочи, понятно, оступаются, но все-таки собираются, каются и не оставляют духовных начал. А есть те люди, для которых, в принципе, все уже понятно. Не надо ни в чем каяться. К чему вы нас призываете? Вы нас пытаетесь высадить на токсичную вину. Вы нами манипулируете. Я сам знаю, как мне жить. Как я хочу, так и буду делать. Вот есть большая разница между этими двумя понятиями. В каком-то смысле, да, мы все грешники, но далеко не все из нас нечестивцы, губители, развратители, злодеи. Вот где проходит грань? Если человек понимает, что он несовершенен, если он понимает, что он оступается, если он понимает, что он грешит, но он с этим внутренне не согласен, Он понимает, что нужно над собой работать. Он понимает, что нужно стремиться к чистоте. Он понимает, что нужно преодолевать свои слабости. Да, такой человек, конечно, никогда не попадет в разряд нечестивцев, глумителей, губителей и злодеев. Потому что даже если он как вот в быту, что называется, грешит словом, делом, помышлением, он это осознает и он пытается это исправить. А те самые закоренелые грешники, они ведь понимают в глубине души, что они не дело делают. Но они давно с собой уже согласились для того, чтобы получить некие бонусы от жизни. Вот путь, ведущий в погибель, это широкие врата, если мы будем использовать евангельский образ. Есть узкий путь, тесные врата, а есть широкий путь, широкие врата. Вот он там всегда больше плюшек. Там всегда есть сладкие пряники и конфеты, как побочка греха. Но только у всех этих сладких пряников и конфет, к сожалению, есть очень горькое послевкусие. Они все отравлены. Поэтому, когда мы входим тесным путем, да, неудобно. Да, где-то, что называется, некомфортно. Да, где-то себя нам приходится тесать, потому что не пролезаем. Но самое главное, что таким путем мы идем к Богу. Стружка с нас, шелуха, вся слетает, и мы через это ощущаемся. А широкие врата вот нас как тянет в водоворот. Даже грести, вот если на лодке, даже грести не надо, веслами работать не надо, тебя все равно затянет в этот водоворот. Вот широкие врата. Самое главное, то есть, братья и сестры, не соглашаться внутренне с грехом и не впадать в этот самый апокалипсис мелкого греха. Ну ладно, все грешим по мелочи, поэтому будем продолжать, чего там каяться. Ладно, завидую, ну и ладно, ничего, все завидуют. То есть что здесь начинается? Здесь начинается апология греха, начинается оправдание себя и греха как такового. А раз все грешат, почему это интересно, все грешат, не совсем понятно, то и я считаю себя свободным от любой ответственности. Вот на эту наживку никогда не нужно клевать. С грехом, с нечестием, с беззаконием внутренне соглашаться нельзя. И если мы соглашаться не будем, если будем стремиться грести, вот как из этой воронки выплыть, тяжело, натужно будем действовать, но мы выгребем с помощью Божьей. А если мы будем соглашаться, отпустим руки от весел, нас, конечно же, затянет в этот вихрь.
1: То есть, если человек, который гордится своей греховностью, весь такой, вот я человек простой, вот я грешный, я живу как все, вот ну да, я такой, как есть, и не надо мне тут что-то говорить, да, все так живут. Вот это лукавство само по себе, и это уже грех.
2: Да, конечно, вот такая бравада, это очень нехороший признак. То есть человек не просто не кается, человек выпячивает эту свою греховность. Он чуть ли не за доблесть ее почитает. Он ее начинает рекламировать и подспудно ее навязывает окружающим. И это ведь не признак силы. Он пытается это выставить как признак силы. Вот я такой сильный человек. Это вы все зашорены какими-то непонятными архаичными нормами. А я человек сильный, я сам себе принадлежу. А на самом-то деле, помните, в апокалипсисе есть такие строки. «Не знаешь, что ты слеп и нищ и наг, потому что ты даже собой не можешь управлять». Все, ты согласился с этим грехом. Он тебя уже поработил, он тобой завладел. Он тобой командует. Это не ты идешь куда хочешь. Нет, ты идешь послушно за грехом, как человек, который полностью ему порабощен. Поэтому такой бравады ни в коем случае не должно быть.
1: А судьи кто? Вот такой еще аспект я хочу с вами обсудить, потому что, с одной стороны, кому судить грешников, если не нам? Кому, если не нам, сказать коллеге или другу о том, что он не прав, часто гневается, и вообще, друг, к тебе бы к психологу сходить. Ходить, да? Но, с другой стороны, грех осуждения – это тоже грех. Но Евангелие полнится примерами, где Христос обедает с мытарями, блудницами, а фарисеев, которые вроде как праведники, наоборот, обличает. То есть, получается, что грешники – это мы, которые осуждаем, а не те, кого мы осуждаем.
2: Здесь все просто. И православная традиция нам четко расписывает, кто есть кто. Раздели грешника – и грех. Когда мы обличаем, мы должны обличать не грешника, а мы должны обличать грех. Мы должны характеризовать и оценивать поступок. Мы не оцениваем человека, мы не стигматизируем его. мы не вешаем никаких ярлыков. Мы анализируем поведение, мы анализируем поступок. И это нормальное свойство разумного мыслящего субъекта, любого человека. Когда нас пытаются вот взять этот вырванный из контекста тезис «не судите, да не судимы будете», нас пытаются обезоружить, нас обманывают. То есть вы не должны вообще выносить никаких суждений. Вы не должны рассуждать, вы не должны мыслить. Ну, грешит человек, ну и что? И пусть грешит, и сами можете иногда впасть в это. Но мы же можем характеризовать, разбирать, анализировать конкретное поведение. Для чего? Для того, чтобы сами не попались в эту ловушку. Для того, чтобы наши дети, наши ближние, видя этот урок, разобраны, не пошли туда, в эту сторону. Ну и в каком-то смысле мы можем повлиять на человека грешащего, если с кротостью, если со смирением и любовью укажем ему на некое несоответствие должному, да? А должное всегда исходит от Бога. Несоответствие истине с большой буквы — это всегда и есть сам Христос. Если мы укажем ему на несоответствие в поведении, в словах, то мы его-то, собственно, еще не тронули. Мы не характеризуем его. Мы характеризуем его поступки. А любой из нас может ошибиться. Любой из нас может оступиться, согрешить, упасть. Это, ну, к сожалению, мы находимся в падшем состоянии. Просто одни с этим не согласны и борются, а другие не видят в этом ничего плохого. Поэтому оцениваем, анализируем поступки, грехи, но не стигматизируем, не грешник, не пытаемся его как-то оскорбить. И еще очень важный момент. Вот где грань осуждения и анализа? Если мы переливаем из пустого в порожнее, вот толчем воду в ступе, просто потому что нам нравится перемалывать косточки так словесно нашим ближним, особенно заочно, за глаза, это, конечно, осуждение. Почему? А мы не ищем блага здесь для этого человека. Мы просто впадаем в пересуды и услаждаемся от того, что превозносимся на его фоне. Вот он упал, он согрешил. А мы-то не такие. Конечно, мы не такие. Это он грешник. А мы выше этого и лучше этого. Это будет осуждение, поскольку мы здесь не ищем блага и исправления для этого человека. А если мы один на один, например, в общении вот с этим впадшим в грех человеком, указали ему на то, что можно что-то исправить, тогда он готов нас услышать, тогда мы нашли соответствующие слова, когда мы это делаем с любовью. Это не является осуждением. Почему? Мы ищем благо для него. Потому что враг, он всегда пытается припудрить, припорошить наши несовершенства и сказать о том, что это нормально, это нормально. Вдруг ведь он человеку иногда является своему ближнему критиком. Для чего? Потому что критика — это путь к прогрессу. Конструктивная критика, конструктивное обличение и разбор — это дорога к росту. А когда мы все время поддакиваем, когда мы говорим «и так сойдет, все нормально», это часть твоей индивидуальности, как это принято так говорить, мы человеку потворствуем, мы человека убаюкиваем и не указываем ему на явные какие-то огрехи, и он успокаивается и с ними не борется. То есть вот поиск блага для ближнего — это очень важный критерий, который будет отделять осуждение от анализа и размышлений.
1: Да, знаете, в моей жизни тоже было несколько примеров, когда я понимала, что вот как человек, как личность, передо мной, скажем так, не очень хороший представитель человечества, а вот как специалист отличный, то есть обратись к нему по какому-то рабочему вопросу, будет все в лучшем виде. Я так понимаю, что именно вот об этом идет речь, когда мы говорим о том, что человека надо отделять от его греха.
2: Да, то есть мы вообще не пытаемся, наоборот, характеризовать кого-то как профессионала, да, как, я не знаю, боксера, режиссера, врача, электромонтера и кого бы то еще ни было. Мы сейчас находимся в нравственной плоскости. И если человек, не знаю, пьянствует, наркоман, делает аборт, впадает в разврат, и если он склонен к тому, чтобы он нас услышал, мы один на один с кротостью, смирением и любовью можем ему указать: «Слушай, брат, но такой человек талантлив, как ты, разбазариваешь себя на такую дрянь, это же тебя жутко выпотрашивает. Это забирает твои силы, забирает твое время. Ты бы мог гораздо большего добиться». Я сейчас просто настроение вот этого диалога вам передаю. А какие слова вы подберете, это уже ваше дело. То есть здесь мы указываем, что ты человек-то сильный, ты человек крепкий, ты человек талантливый. Какое количество талантливых людей разбазарили себя через грех? То есть нам больно смотреть на то, что вот через эти бреши в борту, наделанные грехом, поступает в наш корабль вода, и он может потонуть. И мы хотим помочь человеку заделать эти бреши, чтобы его корабль, его парусник был всегда на плаву. Соответственно, мы здесь вообще не касаемся его личности, мы помогаем ему увидеть его ошибки. А работа над ошибками — это важнейшая часть духовной жизни. То есть здесь мы оперируем чисто нравственными категориями, нравственными понятиями. Вот большая ошибка такой секулярной гуманистической психологии заключается иногда в том, что мы полностью отсекаем вот это измерение морали, измерение нравственности, измерение чести, достоинства. Вообще не оперируем этими понятиями. Мы оперируем там личные границы, токсично, экологично, комфортно, некомфортно, но это же не мораль. А когда мы начинаем говорить о чести, долге, совести, достоинстве, грехе, добре, зле, все, мы вступили на территорию действительно таких экзистенциальных нравственных вещей. И с человеком, с ближними об этом нужно говорить. Просто нужно делать это не по каким-то лекалам, общеупотребительным для всех и всегда. Нужно искать индивидуальный подход, нужно искать удобное время и нужно самому иметь соответствующее расположение. Потому что если мы обличаем без любви, слова не дойдут до сердца. Наоборот, от нас захочется отмахнуться, как от назойливой мухи. Замолчи уже, хватит уже меня лечить, сам в своей жизни разберись. Наверняка каждый это слышит. Если не в свой адрес, то в адрес ближних. Но если мы говорим с любовью, как вот к своему чаду обращаемся, как к своему сыну или дочери, с любовью, без какого-то менторства надоедливого, удушливого, мы говорим с тем, чтобы человеку как-то где-то помочь, чтобы сделать его жизнь лучше, и он это может прочувствовать. И тогда есть надежда, что он нас услышит.
1: Как распознать грешника в себе? Вот какие звоночки в повседневной жизни должны прозвучать и сказать человеку, что то, что он делает, это не просто ошибка, а это вот именно грех, при том грех, который отдаляет его от Бога? Может ли это быть чувство вины, там, чувство раздражения, может, чувство страха?
2: Ну, во-первых, нужно посмотреть, где у нас есть системная история. То есть не конкретный вот грех и точка, что он за собой влечет. А не повторяющаяся ли эта тема? Если мы один и тот же грех совершаем раз за разом, значит, уже есть некая привычка к греху, значит, уже есть страсть. И вот эта страсть — это очень нехорошее дело. Это грех, который приобрел характер хронический. А хронический грех или страсть — это то, что нас тянет на дно. И если мы знаем вот эти свои болячки застарелые, то с ними обязательно нужно бороться, потому что год от года, если мы с ними ничего не делаем, они только крепнут, и они все больше соков из нас высасывают. Ну и внутренне посмотреть, а мы оправдываем этот грех в себе, пытаемся найти кучу каких-то, значит, уважительных в кавычках причин, почему мы это делаем, или мы все-таки не согласны с этим. Вот если мы оправдываем, это тоже нехороший звоночек, тревожный звоночек. Оправдываем, значит, уже есть такое внутреннее сердечное согласие с грехом. А если оно есть, делать, естественно, мы ничего не будем. Вот непримиримость. Знаете, использую такой светский термин. Нулевая толерантность к греху нам нужна. То есть мы с грехом не согласны принципиально. Да, пока не получается все на практике закрепить. Но в сердце, в уме у нас есть нулевая толерантность к греху. Все. Грех неприемлем, потому что он уводит нас от Бога.
1: Еще один немаловажный аспект. Вот знаете, правила русского языка говорят нам о том, что антоним к слову «грешник» — это святой. А Библия говорит о том, что святость на земле недостижима. Так куда идти из греха? Есть ли совсем безгрешные люди на этой земле?
2: Нет, почему? Она достижима. Вполне себе достижимо, просто конечный плод этой святости является уже за чертой. Конечный плод раскрывается в Царстве Небесном. Но огромное количество святых, просто открываем православные святцы, они же стали святыми не тогда, когда перешагнули за порог этой жизни, они уже здесь были святыми. Они уже здесь были святыми. Просто плод окончательный еще не являлся, потому что нужно было пройти вот через эту последнюю эпитимию, через последнее горькое лекарство, через смерть. Вот мы вспомним опять-таки первый псалом. Чем он заканчивается? «Яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет». Вот здесь есть четкая позиция, четкое противопоставление. И нам, братья и сестры, придется сделать каждому из нас внутренний нравственный выбор. Мы на какой стороне? Мы в каком лагере? Потому что чего-то промежуточного не бывает. Да, степени там святости есть разные, степени праведности есть разные, скажем так, мощь и сила добродетели есть разные. Но либо мы грешники те самые, нечестивцы, либо мы все-таки входим в общение с праведными, с людьми добродетельными. Вот пусть для нас будет такое более нейтральное существительное — добродетель. И, соответственно, мы должны стремиться к пути добродетели. Если у нас есть это внутреннее стремление, если мы не просто как-то гоняем определенные мысли, но стараемся от теории перейти к практике, то мы, конечно, стремимся вот к этому лагерю, к лагерю благочестивых, добродетельных, праведных людей. И вы правильно сказали, что здесь законченная актуальная святость, абсолютная, на земле для нас невозможна. Но от нас требуется само стремление. Если оно будет, то последует и плод. Какие-то первичные, предварительные плоды есть уже здесь и сейчас. Если мы посмотрим на жизнь святых, они же здесь исцеляли, вразумляли, помогали огромному количеству людей. Что это? Они делали это силой Божьей. Апостолы вон там воскрешали даже людей, исцеляли их. Как это возможно? Это возможно силой Божьей. Но ведь окончательные плоды они еще не имели, но у них были вот эти самые предварительные плоды в этой земной жизни, которые раскроются и войдут в свою полноту и совершенство уже за чертой. Поэтому, братья и сестры, хотим или не хотим, но выбор сделать придется. Ведает, знает Господь путь праведных. А что значит «знает»? Дело в том, что познание, вот этот фундаментальный термин, еще один библейского богословия, это не просто некое рассудочное интеллектуальное знание. Познание — это близость с объектом своего знания. То есть праведники, они близки к Богу. Их знает Бог как своих. Знает, то есть у него с ними общение. Он с ними близок. А путь нечестивых погибнет. Почему погибает он? Потому что они отпадают от Бога, а в Боге есть источник жизни. Они лишают себя источника жизни, соответственно, погибают. Вот. Так что вопрос стоит ребром. В какой лагерь мы должны стремиться? Ответ очевидный. Хотя бы стремление и желание должно присутствовать. А дорогу ведь осилит идущий. Понятно, что у нас, к сожалению, не получается сейчас и, может быть, не получится достичь в этой земной жизни тех вершин, которые достигли известные святые. Но шаг в эту сторону мы должны сделать.
1: Ну и последний, самый такой, знаете, практический вопрос. Вот как нам, обычным людям, относиться к окружающим, зная, что все они грешники? Нахамил начальник, ой, да что с тебя взять, с грешника? Так это тоже ведь неправильно, мы об этом уже тоже говорили, это осуждение. Вот как при этом не перестать закрывать глаза на какое-то очевидное зло?
2: Ну для православных все просто, у нас есть четкий критерий. Это заповеди Божьи. Две главные заповеди, на которых все и основывается, это «возлюби Господа Бога твоего» и «возлюби ближнего своего, как самого себя». Как самого себя что означает? Себе внимай прежде всего, загляни вглубь себя, а там все чисто. Займись своей жизнью. И Господь нам же тут же говорит в Евангелии, если ты вынешь бревно из своего глаза, то ты поймешь, как вынуть сучок из глаза ближнего твоего. Соответственно, если ты свои застарелые духовные проблемы решишь, ты поймешь, как можно помочь своему ближнему. А мы беремся начать не с себя, а с ближнего. Ну-ка, дай-ка я тебе соринку-то из глаза выну. А у самого бревно из глаза торчит. Вот такой евангельский образ нам сам Господь предлагает. Поэтому хочешь помочь ближнему? Замечательно, прекрасно. Бревно вытащи из глаза, тогда узнаешь, как это можно сделать.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи находился заместитель руководителя образовательного отдела Архангельской епархии отец Михаил Юров. Спасибо за внимание и до новых встреч, дорогие друзья.
0: Оставляя упование.

не возглаголит, не посвищет, но ясно зрит предметов суть. В миру монах в богатстве нищий, прими поклон.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря:

Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно-мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт, посвященный празднику святых жен мироносец. Женские образы в музыке и поэзии. Так называется сегодняшняя программа. Перед началом концерта я встретился с сегодняшними исполнителями, узнал подробности и с большим удовольствием хочу поделиться с вами, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего концерта, замечательного концерта в честь праздника жен мироносец здесь, в культурно-просветительском центре «Царский». И я попрошу, чтобы вы каждое представились. Ну, конечно, хочу прежде поздравить вас всех с этим замечательным, прекрасным праздником. И, пожалуйста, представьтесь и расскажите о своем участии в сегодняшнем концерте. Пожалуйста.
1: Добрый день. Меня зовут Евгения Шкляева. Я артистка театра оперы и балета. Скрипачка.
0: Расскажите, пожалуйста, что сегодня будете исполнять в концерте?
1: Сегодня в концерте будут исполнены скрипичные миниатюры. В большинстве своем это переложения из балетов, может быть, каких-то номеров. Романсы есть, переложения для голоса. Все эти переложения сделаны для скрипки и фортепиано замечательными скрипачами. И заслужили... Да, и все миниатюры эти заслуженно нашли свое место на концертной эстраде. И очень любимы слушателями, ну, исполнителями тоже, и мы с удовольствием исполняем.
0: Пожалуйста, вы.
2: Меня зовут Вета Уманская, я работаю в Новоуральском театре, и мы с Женей решили сыграть вот такую программу из скрипичных миниатюр. Там есть фортепианное переложение «Маргаритки», например. Очень сложная «Золушка» Прокофьева и «Джульетта девочка».
0: Вот здесь в зале культурно-просветительского центра «Царский» стоит замечательный инструмент царской семьи. И когда вот вы прикасаетесь к клавишам, какие у вас возникают чувства в душе? Что переживаете? Какие эмоции?
2: Прекрасный инструмент. Такой тембр красивый, да, Витира? Чудесный совершенно рояль. Благородный такой.
0: Спасибо. И прошу вас тоже рассказать о своем участии.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ирина Зуева. Я преподаватель детской школы искусств номер 12 и по совместительству поэт. Так случилось в моей жизни, что мой муж композитор, и ему нужен собственный поэт, и мне пришлось им стать. Сегодня я читаю свои стихи в этой музыкально-литературной композиции.
0: Когда вы пишете свои произведения, что вас вдохновляет?
3: Очень трудно сказать. Разное. Природа. Посещение храма, беседы с замечательными людьми. Ну и сегодня, конечно, это праздник замечательно сам по себе вдохновляет, потому что жены мироносец — это такой потрясающий образ, что если бы они не пришли к гробу Господню, мы бы просто не узнали, что Господь воскрес. Или узнали бы очень поздно. И они первые, кто нам об этом рассказал.
0: Ну, действительно, образ женщины у нас в душе всегда вызывает в сердце какое-то чувство теплоты, света, добра. И хочу тоже у вас спросить, какие у вас вызывают эмоции, какой отклик в душе этот праздник?
1: Самый чудесный отклик. Я даже не знаю, ну какая-то тишина. Вообще-то, честно говоря, хотелось его в тишине пережить, внутреннее. С одной стороны, очень торжественно, конечно, в храме на службе. Все восклицают «Христос воскресе!». Вот, ну такая вот тишина, которую, наверное, испытывали жены мироносицы, которые шли ко гробу и не знали, что их ждет. И такое чудо происходит, когда действительно, может быть, в этот праздник, я не знаю, или другой, но у меня точно бывает такое, что какая-то тяжесть, как вот этот вот камень, которым был закрыт гроб Господень, и они не знали, как его сдвинуть, он чудесным образом был сдвинут. И вот камень с души тоже как будто падает, и ты окрыляешься этой вестью о том, что Христос воскрес.
0: Спасибо. Вы, пожалуйста.
2: Я даже не знала, что есть такой праздник, честно говоря. Праздник прекрасный. В честь него мы играем концерт. Это чудо. Да, ведь?
1: Да. Я бы хотела просто еще дополнить, потому что у этого концерта есть на самом деле история. Уже маленькая, но история. У меня была давно задумка собрать женские образы, которые я могла именно сыграть в таком составе скрипка и фортепиано. Потому что, ну, известно, конечно же, их много очень, и опер написано, и балетов. Ну, скрипка, конечно, это сложнее это все сделать. Вот. Но насобирались эти женские образы разные. И капризницы, и жеманницы, и чудесные романтические девушки. И, конечно же, это образ матери. И здесь будет, конечно же, безусловно, самый высокий образ, это образ Пресвятой Богородицы. Это, конечно же, ну, в западноевропейской культуре это знаменитая Ава Мария. безусловно. И вот мы собрались сыграть этот концерт, мы его сыграли, было уже, и получили такой отклик необыкновенный, что люди сказали, давайте еще, мы еще хотим послушать. Но тут я подумала, и читали мы стихи, Вета читала стихи поэтов, женщин, и, собственно говоря, где и разные женские образы тоже воспевались. Я подумала, у меня есть прекрасная подруга, поэт, почему бы не попробовать ее привлечь? Появилось так, что у меня еще есть знакомые прекрасные женщины, которые пишут картины, и картины тоже прекрасные. И мне захотелось вот сегодня именно в этом концерте объединить. И это уже получилось не только женские образы мы воспеваем, а сами, в общем-то, женщины своим творчеством здесь воспевают и славят Бога.
0: Я благодарю вас за это небольшое интервью перед сегодняшней концертной программой. Еще раз хочу поздравить вас с этим прекрасным, замечательным праздником, пожелать вам Божьей милости, всех благ. И, конечно, продолжение этого благого дела, творческого вдохновения вам желаю, чтобы вот эти программы вы продолжали нести в этот мир добро и свет. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. С праздником.
0: Спасибо.

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский» на концерте, который был посвящен празднику святых жен Мироносец. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Репортаж дня с Викторией Кауган.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях отец Владислав Першин, настоятель храма в честь Александра Невского города Алапаевска, руководитель епархиального отдела по работе с молодежью и многодетным отцом. Мы поговорим о духовной радости и затронем такой интересный аспект. Скоро 21 мая, Вознесение Господне, 210-й праздничный день. И почему именно до этого праздника принято заменять утренние молитвы на тропарь Светлому Христову Воскресение и приветствовать друг друга словами «Христос воскресе». Ну а после интервью всех радиослушателей с еще продолжающим праздником Пасхи поздравит Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека Свердловской области. Интервью с батюшкой и комментарий Татьяны Георгиевны был записан до праздника 9 мая к Дню Победы. Отец Владислав, здравствуйте, рада вас видеть.
1: Христос воскресе, братья и сестры.
0: Воистину воскресе. Начало мая у нас, и мы до сих пор говорим «Христос воскресе» друг другу. Я как человек, который в лоне церкви, и знает это с детства, что до Вознесения принято еще праздновать Пасху, радоваться о воскресшем Господе Иисусе Христе. Но однажды меня женщина подошла и спросила, почему все люди говорят «Христос воскресе», ведь праздник — это светлая седмица, все, то есть мы должны перестать и переключиться на свой житейский лад и так далее. Один киоск в Екатеринбурге продает до сих пор куличи. Представляете, да? Она пришла домой и сказала, я видела куличи. Мне даже, наверное, не поверили. Я говорю, да, куличи продают, куличи до сих пор. Может быть, это действительно один киоск. Но это уже риторический вопрос. Почему же мы празднуем Пасху все 40 дней? Есть ли в этом какой-то смысл?
1: Пасху мы празднуем 40 дней. Воспоминание того, что в течение 40 дней Господь являлся своим ученикам по воскресенье, да, конечно, являлся Он, вот, и как раз вот эти 40 дней и приветствие, да, то есть и тропарь у нас пасхальный идет, вот, и даже я скажу больше, каждое воскресенье – это малая Пасха, да, то есть каждое воскресенье – это праздник, праздник воскресения, собственно, в самом названии вот этого дня, да, заложен вот этот праздник, Пасха, воскресение, да, Христово. Вот, и поэтому ничего страшного нет, что в течение 40 дней идет вот это вот приветствие. Вот. А Серафим Саровский, стяжавший благодать Духа Святаго, да, то есть он всех встречал словами «Христос воскресе, радость моя», да, потому что у него внутреннее вот это устроение было, да, наполненность Божьей благодатью была, и он это переживал.
0: И встречал.
1: Он в этом проживал как бы жизнь, да. Для нас это сложно понять, то есть как вот это вот у него проходило, да, вот.
0: Прямо очень хотела спросить, вне зависимости времени года же, Серафим Саровский, то есть в любое и осенью, и весной, и зимой, и летом. «Христос воскресе, радость моя». А как же меняются быт, например, молитвы, да, меняются? Немножко об этом расскажите.
1: Ну, в плане богослужения меняются тропари на пасхальные, да, вот, тропари.
2: За достойник поется пасхальный за достойник.
1: Угу. Да, да, поется пасхальный за достойник. Вот, как каждое богослужение предваряется трехкратным возгласом «Христос воскресе из мертвых», «Смертью смерть поправ». Вот, и также каждое воскресенье можно ходить крестным ходом вокруг храма, но большинство храмов все-таки сохраняют эту традицию, да, то есть воскресных крестных ходов. До Вознесения Господня. Облачение красное, до Вознесения облачение красное.
0: И главный вопрос, наверное, как сохранить пасхальную радость в течение всего года? Потому что действительно Пасха в основном весной, идет подъем сил творческих, душевных, психологических. А вот уже к концу августа, к сентябрю, порой не хватает этой радости. Почему пасхальной? Потому что пасхальная радость, она очень искренняя, она светлая, она всеобъемлющая, вот эта радость. Как же радость сохранять пасхальную и вообще радость сердечную в течение всего года. Вы как священник, который уже давно в сане, и как многодетный отец, как тот человек, который работает с молодежью. Поделитесь своими секретами.
1: Пасхальную радость как сохранить? Ну, во-первых, стараться ни на кого не обижаться. Вот. Потому что если мы на кого-то обижаемся, и у нас внутри все просто сворачивается, да, и нам уже не до Бога, не до пасхальной радости, да. Вот. А второй момент, обязательно молитва должна быть. Если у нас есть молитва к Богу, особенно благодарственная молитва, вот, то и ощущение присутствия Божия, да, и память о Нем с нами всегда, и вот эта вот радость от того, что Господь с нами, что Он нам помогает, что Он нас слышит, она тоже будет с нами. Вот. Ну и самое главное, это по воскресным дням собираться в храме для того, чтобы вместе помолиться, чтобы вспомнить вот эти пасхальные дни, да, вот, и с Божьей помощью сохраним эту радость.
0: Есть такое понятие у святых отцов – духовная радость. Чем же она отличается от мирской?
1: Вопрос хороший, Виктория. Давайте на эту тему маленько порассуждаем, да. Мирская радость – это удовлетворение своих каких-то желаний, потребностей, то есть в том плане, что вот я хочу увидеть, например, не знаю, спектакль какой-нибудь, да, или фильм посмотреть. Вот я пошел, купил билеты, пришел, посмотрел действо, и вот я получил удовлетворение, да, я вот эту радость свою получил. Вот. А все-таки духовная радость – это радость от того, что Господь тебя не оставляет. Как бы ты, куда бы ты ни падал, куда бы ты ни катился, да, вот, и ты осознаешь, что Господь тебе всегда поддержит, Он тебе поможет, да, вот, и как раз вот это вот внутреннее спокойствие, внутренняя тишина, когда ты полностью доверяешь Богу, вот, наверное, это вот и есть духовная радость, когда ты полностью Ему доверяешь, да, несмотря на то, что у тебя в жизни происходит, то есть ты принимаешь Его волю о себе, да, вот, ты принимаешь свою немощь и при этом благодаришь Бога, что Он дает тебе это видеть. Вот. И вот, наверное, в этом духовная радость заключается, что ты всегда пребываешь с Богом, что ты всегда о Нем помнишь.
2: Угу.
1: Вот мне кажется так.
0: А можно сформулировать, что духовная радость – это быть верующим православным человеком, который прибегает к таинствам, который пытается жить честно, не грешить. Вот это духовная радость, настоящая, истинная, искренняя.
1: Ну, я думаю, что можно, да. Я думаю, можно.
0: Давайте, батюшка, мы всех в преддверии праздника 9 мая всех поздравим. И с великим днем Победы, с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Поздравим с уже наступившим праздником Пасхи Христовой. Христос воскресе. Можно.
1: На воскресе.
0: Можно еще говорить. И также впереди нас ждет в июне Петров пост. Будем настраиваться, копить сердечную радость, не унывать, не печалиться, не грустить. Собираться на слёт, который состоится в селе Мостовское с 10 июня по 13 июня. Отец Владислав Першин, как руководитель молодежного отдела Алапаевской епархии, как настоятель храма Александра Невского города Алапаевск и духовник воскресной школы, человек, который часто, наверное, всегда работает, ведет свой, окормляет молодых людей, взрослых людей, ищущих людей, приглашает на это удивительный слет. Приезжайте, пожалуйста. Ну и впереди нас ждет лето, царские дни. Тоже будем полезное в свою копилку интеллектуальную добавлять, развиваться. Пройдем

Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делаются как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Бринчан.